0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

Ешь много не надо, между раем и адом пробежит наша жизнь, только ты окажись той единственной самой. Мне ж много не надо, был бы пир на столе, был бы мир на земле, все.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: все звучит по-весеннему.
1: Русское радио.
0: Русское радио Кипр. Все будет хорошо.

просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

0: Реклама на русском. 20 лет мы создаем настроение.
1: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
2: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
1: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
3: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
1: Говорят, его видели на набережной.
4: А кто-то в старом городе.
1: А некоторые успели сделать с ним селфи.
5: Он – Шавермагай. Он существует.
1: Следи за нашими соцсетями.
5: Шавермагай уже идет за тобой.
1: Де Шаверма Бай Пунин на Иринис 11 в старом городе.
5: Не просто гастровкус, а веселое настроение прямо на улицах Лимассола.
1: Доставка Болт, Волт, Фуди.
6: Те, кто был до нас, предки, после нас, потомки, а мы кто? Здеськи, счастьки или теперьки?
0: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
4: Новая песня на русском.

0: снится. Сны.
1: С новой песней работается легко. В лучшем офисе в бизнес-центре Martingale Plaza в Лимассоле. С крупнейшей парковкой на Кипре и рядом с кольцевой развязкой Ленопетра. Выбирайте бизнес-пространство на lenopetra.com.
2: Русское радио.

0: А, друг друга. Ну, а как, проснулись утром, сделали приемники погромче, это мы, русские перцы. А кто сделал приемники погромче? Это вы, наши замечательные радиослушатели. Да, на единой частоте 99 FM. Давайте просыпаться, экватор недели, среда как-никак, который говорит о том, что скоро у нас будут замечательные выходные, но пока вот вкушаем полноценно эту весну.
1: Фу, ну и пробка. Господи, еле выбралась.
0: Я вот как мог, мамочки, говорил о том, что правильно. Еще и на улицах что-то там происходит.
1: Слушайте, ребята, на Агис Филаксис авария, и очень многие направления просто встали на метро.
0: А до сих пор стоит еще, да?
1: Ну да, еще только намечается.
0: Ехал вот полчаса назад, и тоже было.
1: Полчаса? Это было 300 лет тому назад, это уже не считается. Встало движение, и поэтому, когда будете ехать, вот получается, в горную часть Лимассола, либо там с Пафоса едете, либо даже уже заруливаете со стороны Ларнаки.
0: Все стоит.
1: Уже такая очень плотная история, поэтому там еще светофоры эти зеленые, которые меняются каждые 2 секунды, и все, и ты стоишь и ждешь. В общем, ребят, будьте аккуратны, пожалуйста, потому что это очень важно. К сожалению, на дорогах Кипра очень часто вот такое происходит. Люди, ну, скажем так, не очень смотрят по сторонам, и вот будьте здрасте. Но надеюсь, что вас эта ситуация не коснется. А если вдруг вы уже в этой пробочке, то вам привет, и сейчас будет хорошо.
0: Да, оставайтесь с нами, делайте просто приемники погромче, проведите это время, ну, как минимум, приятнее. Мы к чему? К тому, что вот планирование, даже вот так с утра пораньше, уже может как-то изменить ваш день.
1: Ну, а вдруг вам туда не совсем и надо? Вы думали, а, сейчас вот я подъеду, заскочу быстренько. Быстренько не получится, поэтому, может, и не поеду, да? Может, в другую сторону поеду, и вот другие вопросы решу. И все, и сэкономите себе очень много полезного и ценного времени с утра пораньше.
0: Ну, а мы для вас уже спланировали это утро. 3 часа впереди отличного настроения. Как всегда, много новостей, юмора и, конечно же, подарки. Подарки сегодня будут. Ну и ждем СМС для того, чтобы поздравить главных именинников нашего острова, да и просто передавайте приветы, рассказывайте, как...
1: Приветы
0: тоже можно передавать. У кого как работает речевой аппарат с утра пораньше. Вот у меня привет.
1: Здорово. Никосия, Лимассол, Ларнака, Пафоса и Анапа. Ну и, конечно же, все те, кто слушает нас онлайн, RussianRadio.ky, вам огромнейшие приветы. Спасибо за ваши смс-очки. Доброе утро. И аж 3 восклицательных знака.
0: И вам доброе утро.
1: Да, прилетели. Тело нам на номер 49-105-7. Вы красавцы.
0: Ну что ж, и поздравления, кстати, видим. Скоро передадим. Просыпаемся.

0: Гороскоп на русском.
1: Знаки огня, овны, львы и стрельцы. Сегодня ваше упорство в одном вопросе начнет приносить первые видимые плоды. Продолжайте в том же направлении. Мне кажется, мы уже третий день подряд одно и то же рассказываем знаком огня. Что-то вы у нас там за урожаем все не сходите. Ага.
2: Знаки воздуха, близнецы, весы и водолеи. Кто-то из дальнего окружения может предложить вариант решения, о котором вы сами даже и не подумали. Рассмотрите его.
1: Угу. Земные знаки, тельцы, девы и козероги. День подойдет для обсуждения совместных планов с партнером или членами семьи, которые вы заведете сегодня. Получится, причем он очень конструктивный, поэтому семь совет. Вот.
2: Семь совет.
1: Собирайте, и будет вам счастье всем.
2: Знаки воды, раки, скорпионы и рыбы. Вам стоит временно сократить количество внешних раздражителей, чтобы лучше сосредоточиться. Угу. Это повысит продуктивность.
1: Вот это, я понимаю, совет, да и только. Ну а прямо сейчас очень важно и очень срочно в номер.
3: Алло.
0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: С нами на связи самая замечательная девочка и прекрасная именинница этого дня Милина. Милин, доброе утро.
4: Привет. Доброе утро.
1: Доброе утро, дорогая. Нам написала твоя мама о том, что ты всегда слушаешь нашу программу по утрам и очень любишь гороскоп. Ну вот только что мы озвучили. Получилось у нас сегодня? Интересно было?
4: Да.
2: Замечательно. Поэтому мы спешим, конечно же, поздравить тебя и передать эти строки, которые прилетели на номер 49-157.
1: С днем рождения, самая сладкая Милина. Пусть твоя улыбка всегда сияет ярче, солнышко.
2: Глаза светятся счастьем, а каждый день приносит чудеса, радость и море любви.
1: Желаем тебе крепкого здоровья, добрых друзей, волшебных моментов и исполнения всех твоих маленьких и больших мечт.
2: Оставайся такой же нежной, доброй и прекрасной принцессой.
1: От мамы и папы, так, мама Елена, папа Адонис и Big Brother Стефанос.
4: Спасибо.
1: Ах, какая ты милая. Миленечка, дорогая, с праздником тебя.
2: Поздравляем.
4: Спасибо.
1: Ура.

0: Время спорта на русском радио Кипр. Спонсор выпуска – футбольный клуб «Арис Лимассол». Первый кипрский клуб, который говорит с вами на одном языке.
1: Здравствуйте, с вами Павел Третьяков. Дик Адвокат будет главным тренером сборной Кюрасао на чемпионате мира 2026, сообщает Football International. 78-летний адвокат руководил командой с января 2024 и вывел ее на чемпионат мира. В феврале знаменитый тренер объявил об уходе за болезни дочери. Его тогда сменил Фред Рютен. В мае же Рютен покинул пост по собственному желанию. Состояние здоровья дочери адвоката улучшилось, и это теперь позволит тренеру вернуться в сборную Кюрасао. Кюрасао, отмечает голландское издание. Американский фигурист Илья Малинин, трехкратный чемпион мира и олимпийский чемпион в команде, заявил, что может сделать перерыв в карьере на сезон 26-27, пишет The Orange County Register. По словам Малинина, последние 4 года подготовки к Олимпиаде были невероятно тяжелыми. Он испытывал давление со стороны СМИ, а также организации, которые иногда не понимают, что лучше для спортсменов, и пытаются извлечь выгоду вместо того, чтобы прислушиваться к их потребностям. Бывшего игрока Барселоны и сборной Испании Жерара Пике оштрафовали на 200 тысяч евро за торговлю акциями с использованием инсайдерской информации, сообщает КОПА. Национальная комиссия по рынку ценных бумаг пришла к выводу, что бизнесмен Элиас Наварро незаконно передал Пике конфиденциальную информацию о предстоящем поглощении одной компании. В январе 2021 года спортсмен купил 104 тысячи ее акций и вскоре продал с большой выгодой. Наварро получил штраф в 100 тысяч евро.
0: Футбольный клуб «Арис Лимассол». До встречи на стадионе. Следите за новостями в соцсетях и на официальном сайте arisfc.com.

0: Реклама на русском. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение «Buy Sell». Begin with home,
3: buysellcypress.com. Снова в Лимассоле. Музыкальный спектакль «Аладдин». Восточная сказка оживает в старинной лавке, полной диковинных вещей. История дружбы Джина и Аладдина. Только два актера. Множество кукол. Авторская музыка и песни на стихи Веры Полосковой. Завораживающая игра света и камерная сцена помогают познакомиться с историей еще ближе. 23 и 24 мая в Театре Синергио. Билеты на Sold Out Ticket Box. Для зрителей старше 6 лет.
4: Полиэтилен с пупырышками. Скажи депрессии чпок.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые

0: Самый острый перец истории.
1: А у нас сегодня Всемирный день одуванчика.
2: И вот так, это в кого прилетело сразу же?
1: Хотя нет,
2: что ты тут одуванчики сдуваешь?
1: Подожди, это, наверное, еще рано, они еще пока желтые.
2: Угу.
1: Тогда нос. Нос желтый. Знаешь, что я так помню, когда была очень маленькая еще, где-то вот детский сад. Значит, выбегаешь на улицу, нанюхаешься так одуванчиков, и мама говорит: Ир, вот, ну, я просила, они же там вымазывают, вот он,
2: да,
1: такое молочко, что все платья я вот так вот и испортила. Ну, не все, конечно, но большинство. Говорит: опять вот ты нанюхала этих своих одуванчиков? Я не нюхала. Говорит: точно? Говорю: точно. И сама стою, а у меня нос весь желтый от пыльцы. Она говорит: точно-точно? Говорю: точно-точно.
2: Ну, вообще все помнят эти, конечно же, прекрасные цветочки.
1: Ну, они такие красивые.
2: Парашютики, которые можно запускать. У нас на острове, если найдете, обязательно вот сделайте это.
1: Они есть, есть. Ну, у нас такие одуваны, они огромные. Там надо, ну, семейный такой подряд, чтобы как дунуть. Ну, вот прям мощно, да.
2: Ну, тогда еще отметим, пожалуй, Всемирный день коктейля сегодня. Вот, можно что-нибудь замешать. Конечно же.
1: Вот, туда же.
2: Все вместе. Так, Всемирный день техники для будущего также. Это вот, знаете, что-то придумать такое, вот сверхъестественное. Хотя уже смотришь на некоторую технику, это как будто будущее и наступило.
1: Всемирный день футбольного тренера. Поздравляем, спасибо большое нашему, кстати, нашим друзьям, партнерам Арис FC. Передаем огромнейший привет вам, классных футбольных тренеров и, конечно же, команды, которая будет идти к новым победам.
2: Всемирный день еще управления объектами. Объекты бывают разные. Вот пришли на работу эти объекты и работают.
1: И вот, здравствуйте. Ага. Ну что, поработаем объекты. А теперь расскажем вам самое интересное событие дня сегодняшнего. В 1836 год отправимся. Началось строительство первой в России железной дороги по маршруту Петербург, Царское село, Павловск.
2: 1888 год. Золотой закон отменил рабство в Бразилии. Вот и было такое событие.
1: В 1950 году в английском городе Сильверстоуне прошла первая гонка первого чемпионата Формулы 1.
2: Да, вот так это было. 1958 год. Зарегистрирована торговая марка застежки-липучки Велкро.
1: Ну и дети, наверное, выдохнули: господи, спасибо, не шнурки завязывать, а можно, ну так, чпоньки и побежал.
2: Очень удобно.
1: Классно. Я это как мать подтверждаю. Потому что, ну там же ж невозможно научить. И он старается, и он будет завязывать.
2: А еще кто помнит зимние комбинезоны?
1: А что с ними?
2: Ну просто их пока наденешь, а он потом в туалет захотел ребенок опять снимать. А вот липучки — это было вот самое-самое хорошее в этом деле.
1: Спасибо большое за то, что придумали. Ну и нашим коллегам передаем привет. Впервые вышла в эфир телевизионная программа «Вести» в 1991 году, новостные выпуски. Хотя Костя, я думаю, что больше здесь порадуется. Все-таки это его епархия. Все, друзья, на этом самые яркие события и праздники завершены. Ждем ваши поздравления.
2: Пишите им.

На Кипре 7:30. Точное время представляет компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Когда есть доверие, ничего не хочется менять. Поэтому столько людей выбирают Acropolis The Cleaners. Мы берем на себя чистку одежды, обуви, изделий из кожи и меха, одеял, покрывал и ковров. Обновление цвета и устранение дефектов на сумках. Эко-чистку диванов, спецчистку свадебных платьев и другие задачи с ответственностью и безопасным хранением. Выбирайте химчистки Acropolis в Никосии, Лимассоле, Ларнаке и Паралимне.
2: Чем порадует май? Пышным цветением, вдохновением и цен снижением. Неделя дома Андреотти. До минус 50% на всю мебель и предметы декора. Ждем именно тебя за покупками с 1 по 16 мая. По субботам 9 и 16 мая мы открыты до 19:00. Найди все, о чем мечтал, и дай своему дому расцвести. Мебель Андреотти. Воплощение каждой твоей задумки.
3: Впервые на Кипре. Премиальная монополярная РФ-технология, покорившая мир эстетической медицины. Вольньюмер. Лифтинг, плотность, обновление и сияние кожи уже после первой процедуры. А вместе с одним из мировых лидеров хайфу-технологий, Ультраформер MPT, они создают неповторимый тандем нового поколения. В Центре эстетической медицины «Леди Эстетик». Сертифицированные специалисты и международные протоколы. Запись на консультацию уже открыта. «Леди Эстетик». Мировые технологии красоты теперь на Кипре.
4: Две самые непредсказуемые вещи в мире – погода в Лондоне и машины на красных номерах.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Ну, а сейчас мы для вас приготовили сюрприз в виде замечательного волшебного подарка. Поэтому внимание, внимание.
1: На правах рекламы.
2: Команда «Дело театр» представляет снова в Лимассоле «Аладдин».
0: Хотите узнать, почему в пустыне так тихо? Потому что каждая песчинка хранит историю.
2: И одна из них о старике-маге, что бродит по барханам с картой, нарисованной лунным светом, о прекрасной принцессе, что ждет своего суженого, и, конечно, о мальчике, сердцем горячим, как солнце.
0: Однажды ему в руки попала старая медная лампа с могучим духом внутри. История, рассказанная двумя актерами, откроет знакомую всем сказку под новым углом.
2: Это будет притча о дружбе Джинна и Аладдина. Авторские музыка и сценарий, песни на стихи Веры Полосковой, завораживающая игра света, множество кукол и только двое на сцене. Денис Повеляков и Владимир Макаров.
0: Бери за руку близких и приходи. А уж тем более не пропусти спектакль, если рядом нет того, кто мог бы взять тебя за руку. 23 мая сразу две постановки в 4 часа дня и в 6 часов 30 минут вечера.
2: А 24 мая три спектакля 11.00, 13.30 и 16.00.
0: Да, друзья, приглашаем всех и каждого. Билеты на Sold Out Ticket Box, ну и у нас тоже. Правда, мы не продаем. Мы вручаем один билет на персону. Вот такой замечательный театральный клад мы закопали.
2: Ну вот, надо потереть лампу для того, чтобы попасть на этот спектакль. Ну, у нас проще.
0: Нет, нам надо просто в эфире потереть. Вернее, вам надо просто в эфире потереть, и все будет хорошо. Если сделаете это правильно, и, так сказать, с чувством, с толком, с расстановкой, да еще и точно, будет вам счастье.
2: Играть будем в клад. Звоните прямо сейчас.

0: Клаб.
1: Ну что, друзья, начнем потихонечку раскапывать замечательный приз. Так, один билет на, собственно говоря, «Аладдин» от команды «Делай театр». «Синергия театр» приглашает вот такая вот локация. Ну, а, собственно говоря, где находится ваш билет, мы сейчас и будем угадывать и думать. И, между прочим, это услышит вся страна.
2: Так. И никакого волшебства. Все просто в прямом эфире «Русских перцев». Мы, конечно же, не джины, но подарки раздавать тоже умеем.
1: Но с джином, да?
2: Ну, день коктейля сегодня все-таки. Вот.
1: Так, стоп. И, у нас тут дети.
2: Я про волшебство исключительно.
1: На первой линии Илья. Очень доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Так. Привет.
1: Дорогой, ты у нас из какого города вещаешь?
3: Лимассол.
1: Лимассол. Угу. Супер. И сейчас познакомимся со вторым участником. Доброе утро.
4: Да, здравствуйте.
1: Как зовут вас?
4: Дмитрий.
2: Доброе утро, Дмитрий.
1: Итак, очень-очень полный состав у нас на связи. Поехали. Илья, можно смело начинать. Клад. Четыре буквы по горизонту. К, Л, А, Д. И четыре цифры по вертикали. Раз, два, три, четыре. Все. Где-то здесь находятся две ячейки друг за другом по горизонту. А вот где именно, вам и предстоит догадаться.
2: И попытки будет тоже две. И можно вот начинать прямо сейчас.
3: Окей. А, два.
1: А, два.
2: Упс, ошибочка. Так, ну, пока мимо.
1: Пока не окей.
2: Угу. Дмитрий, теперь ваш ход.
4: L1.
1: L1.
2: Упс, ошибочка. Так, ну, пусто здесь.
1: Ну, вообще красиво. L1, L1, угу. Рифмуется, но, эх, нет. Илья.
3: D3.
1: D3.
2: Упс, ошибочка. Так, ну, вот, к сожалению... Мимо.
1: Дорогой, тебя кто-то там нашептывал, а можно было и нужно было слушать свою интуицию. Но в любом случае, спасибо тебе большое за то, что дозвонился. Хорошего дня.
2: Пока-пока.
1: Дмитрий, а у вас есть еще одна попытка?
4: Так, А4.
1: А4.
2: Принимаем. Нащупываем. И нащупываем, оказывается, клад.
1: Да, красиво.
2: Автоматически, значит, третье.
4: D4.
1: D4.
2: Точно.
4: L4.
1: А зачем вы меняете показания?
2: Точно. Уверены?
4: L4, да.
2: Уверены, да?
1: L4. Да, да. Но там я чувствую, что уже жена сказала, ты чё? L4 давай, там вообще-то 100% наш клад. Но, итак, да, как жену зовут-то?
4: Света.
1: Света. Ну, Светлану, а вы вообще часто слушаете Светлану в жизни? Я знаю, я на Русь, но я уже вошла в эту воду. Так, Дмитрий. Часто слушаете Светлану?
4: А, да, всегда.
1: Ну, и, кстати... Правильно делаете!
2: Ой, да, слушайте Светлану, потому что это как минимум еще и приносит подарки.
1: Да,
4: ура, спасибо.
1: Мы поздравляем, один билет на «Аладдин» достается именно вам.
4: Спасибо большое.

0: вчера.
1: На русском радио главное утреннее шоу страны.
2: Русские перцы.
1: Перцы.
3: Друзья, первый час утреннего шоу завершается. Будем смело двигаться дальше. Пропустим Костю Столярова с новостями и будем ждать гостей.
4: Костя расскажет о том, что у берегов острова стало больше дельфинов.
3: А гости, врач-дерматолог Центра эстетической косметологии Lady Estetica, появятся в студии, расскажут нам о современной заботе о коже летом. Будем готовиться.
4: Очень важно. Ну и вообще, как сейчас вот косметология поживает, все разузнаем, все расскажем.
3: Lady Estetica, кстати, приглашает к себе. Если вдруг еще не слышали, обращайтесь. Очень классное место. Рекомендуем. Ну а пока, Максим будет рассказывать нам о том, как можно... ветром стать. А ты хотел бы стать ветром?
4: Но нет.
3: Нет?
4: Меня устраивает нынешнее положение.
3: Всем добрейшего утра. Еще разочек просыпаемся.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
2: Кипр празднует День независимости дважды в год, а вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94-08-69-49. 94-08-69-49.
3: Сдержать можно все. Слезы, злость, боль, любовь, зараза, смех сдержать невозможно.
4: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
1: Toy Confectionery – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.
0: Новости на русском.
3: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. На севере Кипра вступили в силу новые правила покупки недвижимости для иностранцев. В Лимассоле ученики младших классов сорвали рейс школьного автобуса. У берегов острова стало больше дельфинов. Теперь подробнее. 11 мая в непризнанной ТРСК вступили в силу новые правила покупки недвижимости и инвестирования для иностранцев. Теперь иностранное физическое или юридическое лицо может приобрести не более 3 квартир и не более 1 отдельного дома на участке площадью до 3300 квадратных метров без права возводить рядом второе здание. В проектах комплексной застройки иностранцам разрешено покупать до 2 двухэтажных апартаментов. Также ужесточены правила доверительного управления недвижимостью. Для инвестиций в экономику непризнанной республики установлен минимальный порог в 10 миллионов евро. Подробности на сайте Лента Кипра. Власти Лимассола расследуют случай вандализма. 7 мая водитель школьного автобуса был вынужден прервать рейс из-за поведения учеников начальной школы. Дети вытащили аварийные молотки, били ими по сиденьям и оскорбляли водителя. Это первый подобный случай с участием младшеклассников. Раньше вандализмом занимались только ученики гимназий и лицеев. Отмечается, что дети действовали организованной группой, сопровождающий их сотрудник школы не смог навести порядок. При этом часть родителей школьников посчитала, что водитель и вызванный на место инспектор миробразования действовали слишком жестко. Департамент рыболовства Кипра предупредил рыбаков, владельцев катеров и капитанов судов. У берегов острова все чаще замечают дельфинов и других морских млекопитающих. Власти называют это хорошим знаком для морской экосистемы, но напоминают, в последние месяцы на Кипре произошло несколько случаев гибели таких животных, а за их преследование, беспокойство и даже кормление теперь грозят крупные штрафы до 20 тысяч евро. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Над островом сгустилась облачность, фиксируется превышение безопасной концентрации пыли. Вероятность осадков не превышает 10%. Скорость ветра держится на отметках 6-8 метров в секунду. Сегодня днем на побережье страны термометры покажут 24 градуса тепла, в Никосии воздух прогреется до плюс 29, а в Тродосе до плюс 22. Температура морской воды на кипрских пляжах по-прежнему плюс 20 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Сергей Лазарев. Компасы.
1: Новинку представляет бизнес-центр «Мартингейл Плаза». 7 этажей по 1800 квадратных метров открытой планировки. Лучший выбор для аренды офиса в Лимассоле на раундабауте Ленопетра. Сайт lenopetra.com.
2: Русское радио.

0: В гостях у перцев.
1: Друзья, мы уже анонсировали, и теперь этот момент красивый настал. У нас в гостях появилась прекрасная Юлия Туктанова, врач-дерматолог Центра эстетической косметологии Lady Aesthetic. Юлия, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Не волнуйтесь, пожалуйста, все будет, правда, очень сильно хорошо.
3: Сегодня мы у вас на приеме, можно сказать даже.
1: Да. Дело в том, что лето нам очень неожиданно включили, вот, и мы хотим обсудить очень важную тему, как современная забота. Кожа летом. Ну и как сегодня в целом изменилась косметология? Ваш экспертный взгляд и ваши знания будут очень сильно полезны.
2: Да. Я согласна, что эстетическая косметология в данный момент сейчас совершила колоссальный переворот. Сейчас современный пациент стал осознаннее. За мой 10-летний опыт работы я вижу, как и поменялся запрос пациента. То есть, если раньше пациент хотел, приходя на прием, хотел изменить свою внешность, сделать мне большие скулы, подбородок, губы, то сейчас запрос звучит именно...
1: Снимайте,
2: да? Да.
1: Все, больше не хочу.
3: Или как, просто вот хочу вот вечно молодой быть.
2: Хочу изменить свою внешность. Ага. То сейчас запрос «сделайте меня лучшей версией себя».
3: Ага.
2: Поэтому
1: все-таки
2: сейчас...
1: добрались до них эти коучи, да?
2: Да-да.
1: О, боже мой.
2: И, конечно, сейчас поэтому запрос такой на интеллектуальную косметологию. Это когда мы... сохраняя естественность и гармонизацию человека, создаем выраженный такой эффект. И человек, самое главное, что может быстро вернуться к своей обычной жизни.
1: К прежней версии себя, да?
3: Это почему? Что ты пришел, сделал какую-то процедуру и не переживаешь о том, что там восстановление какое-то длительное,
2: да? Не будет длительного восстановления, да, при этом будет выраженный эффект.
3: Интеллектуальная косметология.
1: Я вот тоже на это попалась.
3: Так, задумаюсь, что с вами сделать.
1: Да, что это такое? Давайте чуть подробнее. Хорошо, оставим губы, скулы. Ну, кому нравится. Я здесь без осуждения, абсолютное принятие. Личное тело, личное дело, что человек делает с ним, абсолютно. Вот, но любопытно услышать про как раз-таки, что подразумевается под вот этим термином интеллектуальная косметология. Это про что? Или-то она начнет говорить, не надо тебе это.
2: Нет.
1: Отговаривать.
3: Давай подумаем.
1: Ну и ты и так красивая.
2: Интеллектуальная косметология – это когда мы смотрим на пациента, мы видим его положительные стороны и их улучшаем. Мы работаем с пациентом так, чтобы он не терял

0: своей индивидуальности, чтобы после процедуры все понимали, что он стал моложе, но при этом не было видно, что он был у косметолога. То есть это настолько все естественно, что это выглядит абсолютно натурально.
1: То есть, подождите, раньше вот хвастались, можно сказать, что вот я хожу к косметологу, слежу за собой,
2: а теперь
1: вот наоборот, да, чтобы не было даже видно, что вот я такой от природы и так хорошо за собой слежу, да, или как?
0: Да, именно так, потому что сейчас все хотят выглядеть естественно, не выпадать из своей жизни, чтобы вечером можно было спокойно пойти в ресторан и на ужин.
2: Ну, это, я так понимаю, философия без агрессивных процедур, потому что раньше надо было восстанавливаться, да, сидишь дома неделю, пока это вот...
1: Верхний слой кожи сняли, да?
2: Краснота там или какое-нибудь шелушение, пока это все пройдет, то сейчас это более щадящие технологии. А насколько они эффективнее?
0: Они, смотрите, эти процедуры как раз-таки намного эффективнее сейчас стали, потому что все-таки раньше, да, действительно, аппараты были менее эффективны, сейчас они намного комфортнее, намного более сильные, и после процедуры пациент видит эффект уже сразу, и этот эффект, самое классное, что он нарастает. Это, конечно, вдохновляет.
2: Да, здорово. А как вот это работает? Ну, казалось бы, если ты видишь мгновенно результат, ну, кажется, что как будто бы что-то пошло не так. В чем подвох?
1: Или да, почему так быстро
2: вообще? Да, почему так быстро? Это же не волшебная палочка? Или мы ошибаемся? Опять-таки, можете смело наши мифы разбивать. Да. Вы врач, вам виднее.
0: Ну, смотрите, по сути, да, это как волшебная палочка. Современные РФ и ультразвуковые технологии позволяют работать как раз неинвазивно, то есть процедура проходит без повреждения кожного покрова. И здесь имеет значение именно физика процесса, то есть мы, прогревая внутренние слои, мы способствуем как раз лифтингу. Там, на самом деле, очень сложный такой процесс, касаемо, например, аппарата вольнюмера, мы, прогревая коллаген, он теряет свои там водородные связи, и мы получаем эффект мгновенного лифтинга. И этот процесс как бы мгновенного лифтинга через какое-то время запускается процесс неоколлагенеза, и уже через 3-4 месяца результат будет вдвойне, втройне намного выше.
2: Вот так вот.
1: Очень много вопросов и у меня возникает, но вот надо подробнее разбираться.
2: Записываем тебя. Наводим красоту. Да, друзья, кстати, обращайтесь, Lady Aesthetic, и будет вам очень много полезного и интересного. Я так понимаю, что и на консультации в том числе вы предоставляете эту информацию. А пока у нас радиоконсультация на всю страну. Если есть вопросы, уточнения, смело пишите, стучитесь к нам в смс-чат. 49-105-7.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем привет! О составляющих энергичного дня Яна Соболева. Вы любите рыбалку? Если да, то за что? Процесс или результат? Думаю, второе точно понравится большинству, поэтому сегодня поговорим о пользе рыбы на тарелке. Вся прелесть жителей водоема в том, что они содержат полезное семейство веществ омега-3. Из этих кислот состоят наша сетчатка и мозг, они снимают воспаление и облегчают боль. Именно они содержатся в первую очередь в жирной рыбе. Печень трески, лосось, тунец, анчоусы, красная икра, форель и скумбрия – самые щедрые. Единственный веганский источник этих омега-3 кислот – это морские водоросли. В них содержится около 0,8 граммов ЭПК, а также небольшое количество ДГК. В натуральном виде водоросли смогут покрыть потребность вегана в омега-3 при условии, если он будет съедать кило морской растительности в неделю. Но есть веганская альтернатива рыбьему жиру. Можно просто употреблять масла-добавки. Подбор питания – вопрос серьезный, поэтому я рекомендую обратиться в Milts Food. Экономия времени в кубе. Не ходить в супермаркет, не стоять у плиты, не придумывать меню. А какая там рыба? И на десерт лайфхак. Хотите быть здоровыми? Начинайте дружить с рыбьим жиром. Но прежде обязательно проконсультируйтесь со специалистом по питанию сервиса Milts Food. Наслаждайтесь жизнью, пока Milts Food готовит вам полезную рыбку.
0: Сделано со вкусом. Milts Food. Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском.
1: Чем порадует май? Пышным цветением, вдохновением и цен снижением. Неделя дома Андреотти. До минус 50% на всю мебель и предметы декора. Ждем именно тебя за покупками с 1 по 16 мая. По субботам 9 и 16 мая мы открыты до 19:00. Найди все, о чем мечтал, и дай своему дому расцвести. Мебель Андреотти. Воплощение каждой твоей задумки.
2: Каждое утро просыпается одна из твоих версий. Многозадачный шериф, которого все вокруг выводит из себя. Энергичный доктор, который спокоен в любой ситуации и готов всем помогать. Либо невинный мирный житель с ясным умом, который просыпается на подушке Innocent от Everest. Правильная подушка решает все. Найди ее прямо сейчас в Everest и соединись с собой невинным.
3: Когда есть доверие, ничего не хочется менять. Поэтому столько людей выбирают Acropolis The Cleaners. Мы берем на себя чистку одежды, обуви, изделий из кожи и меха, одеял, покрывал и ковров. Обновление цвета и устранение дефектов на сумках. Эко-чистку диванов, спецчистку свадебных платьев и другие задачи с ответственностью и безопасным хранением. Выбирайте химчистки Acropolis в Никосии, Лимассоле, Ларнаке и Паралимне.
4: В городе прошел конкурс рисунков на асфальте. Победил мальчик, который нашел асфальт.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. В гостях у перцев.
5: Друзья, мы продолжаем наводить красоту. У нас сегодня в студии доктор Юлия. Центр «Леди Эстетик» вещает, между прочим, на всю страну. Мы уже стали обсуждать тему, какие сейчас современные технологии, насколько они не абразивны, да, насколько они щадящие, но при этом очень точно действуют на те участки и закрывают те задачи, которые, ну, клиент ставит перед собой. Но при этом есть очень такой один понятный тренд на естественность, да. Юлия, вот сейчас, вот исходя из этого тренда, опять-таки, и с учетом того, что новые технологии у вас есть, я вот, кстати, мы подробнее расскажем, что конкретно может предложить центр «Леди Эстетик», что конкретно вы посоветуете к лету, да, вот тем людям, которые уже там хотят выглядеть там более свежо, там, молодо, ну, такие задачи, но при этом без каких-либо кардинальных изменений, да, без того, чтобы сегодня Маша, а завтра Мария.
6: Ну, либо даже вообще просто не навредить себе и правильно провести лето, чтобы и твоя кожа, и твой организм вот сиял.
7: Смотрите, здесь как бы мы смотрим, когда приходит пациент, его возраст, его какие запросы, что его беспокоит, что ему больше всего не нравится, когда он смотрит на себя в зеркало. И здесь, как правило, уже приходят разные пациенты, кому-то нужно, например, освежить лицо, кому-то нужно увлажнить. Тогда мы выбираем процедуру, у нас появился классный новый аппарат, называется он Дермадроп. Это процедура неинвазивной биоревитализации, когда мы вводим гиалуроновую кислоту, антиоксиданты, пептиды неинвазивно. Это очень приятная процедура, она вообще после процедуры вы выходите и... уже супер красивый.
5: Да.
7: А также, если пациент, например, хочет лифтинг, если он хочет омолодить лицо, но при этом он, ну, сейчас лето, активное солнце, мы не можем использовать методики, которые будут агрессивны. Тогда мы выбираем уже в зависимости от его, мы так называем, морфотипы старения. То есть если пациент с худым лицом, например, если у него мало подкожной жировой клетчатки на лице, тогда, конечно, мы выбираем аппарат Вальнюмер. Если пациент, уже есть у него там второй подбородок, есть немного такой птоз нижней трети и такое довольно тяжелое лицо, такого деформационного отечного типа старения, тогда мы выбираем либо ультраформер, либо совместный протокол, вот валформер, когда мы делаем и ультраформер MPT, и вальнюмер.
5: Так, то есть там и то, и вместе каким-то образом. А сколько процедур нужно для того, чтобы получить результат? Я думаю, что с такими показаниями вряд ли за одну сессию справишься.
7: Да, я согласна, что действительно за одну сессию порой с таким деформационно-отечным типом старения мы не справляемся за одну сессию, и порой это даже ну, не нужно, потому что ткани могут ну, не успеть сократиться, конечно. И не стоит этого того. То есть мы делаем, как правило, от двух сессий, может быть, три сессии, уже смотрим, но интервал должен быть не менее 4 месяцев.
5: Ага, то есть на самом деле... Если сейчас начинать, то только, ну, грубо говоря, к осени. Цыплят по осени считают. Я поняла.
6: Это получается, когда пришел пациент, и вот, ну, есть какая-то, возможно, либо проблема, либо какой-то запрос. А есть какие-то вот, ну, прям рекомендации для всех? И, ну, как, человек даже не думает о том, что вот я хочу вот что-то сделать с собой, ну, лето, прекрасно понимаю, возможно, не совсем все хорошо будет там с моей кожей, либо как-то влиять на меня. Есть какие-то вот, может быть, процедуры, которые могут подготовить спокойно к лету тебя, либо прям рекомендуется?
7: Но здесь в идеале, конечно, во-первых, увлажненную кожу, хороший кожный барьер, потому что если кожа обезвожена, если она с покраснениями, если она ну, выглядит нездоровой, даже если она будет супер, там, если будет такой лифтинг на лице, uh-huh. то это будет незаметно. Uh-huh. Поэтому в первую очередь, конечно, это качество кожи, это процедуры, направленные на именно барьер кожи, то есть это дермадроп, это назначение правильного домашнего ухода, uh-huh. это солнцезащитное средство каждый день, потому что солнце здесь очень агрессивное. Далее уже мы потом смотрим. То есть если, например, человек хочет просто вот улучшить вообще процедуру, которая подходит вот всем, чем да. уникальный вальнюмер, это именно вот вальнюмер, потому что здесь идет мягкое воздействие, здесь нет сильной агрессии, здесь именно, знаете, такой физиологический нагрев. То есть угу. он не 70, не 80 градусов, а именно в пределах 50-55, угу. То есть такая вот... Мы щадяще греем дерму. Uh-huh. Это поэтому подходит даже молодым пациентам, которые имеют уже какие-то там первые признаки старения,
5: да.
7: так и очень возрастным, потому что им тоже нельзя сильно агрессивно работать. То есть uh-huh. это такая универсальная процедура.
5: Я вот не слышала про этот аппарат, если честно. Я так понимаю, что это ваша премьера недавно появился?
6: Это вообще новинка
5: какая-то? Или вы просто от нас скрывали?
7: Этот аппарат, вот он появился у нас в Lady Aesthetic, я очень рада, что он появился первый на Кипре, и это ну, такая относительно новая технология, хотя раньше еще монополярные рефы были такие старого поколения, они давно уже, с 90-х годов во всем mm-hmm. мире, и сейчас вот современные аппараты, монополярные, вот вальнюмер это номер один во всем мире, самый эффективный, и они... эффективные и более безопасные. Они намного безопаснее, менее вообще безболезненная процедура. Uh-huh. И при этом она очень эффективная.
5: Так, мы сейчас пойдем расспросим вас, конечно же, про подробности. А каким образом проходит данная сессия? Сколько минут, сколько необходимо процедур для того, чтобы, ну, скажем так, наладить дела в своей коже?
7: Процедура проходит, мы обязательно фотографируем пациента,
5: да.
7: Потому что потом, спустя 3-4 месяца, порой пациент, он видит себя каждый день, угу. И порой пациент может сказать, я не вижу эффекта.
5: Да.
7: И когда он видит свою фотографию до, он видит, насколько классный эффект.
5: Угу.
7: Также мы потом делаем разметку
5: да.
7: и делаем саму процедуру. Процедура довольно быстрая, то есть там буквально не больше часа.
5: Ну, здорово.
7: Очень быстро.
5: Никаких покраснений, я не знаю.
6: И сам, да, самое главное, что ты потом можешь вот просто опять же вернуться к обычной жизни,
5: или
6: да?
5: есть ограничения?
7: Смотрите, никаких ограничений. Вы можете вечером уже пойти в ресторан. Но есть у кого пациентов склонность к покраснению, да. она может буквально 20 минут, где-то час сохраняться.
5: Да.
7: Но она очень быстро проходит.
6: Ага. Какие-то аллергии, вот если вот человек аллергик?
7: Если на коже есть, конечно, аллергические элементы, да. uh-huh. какие-то там везикулы, то мы, конечно же, процедуру не делаем. Uh-huh. Поэтому там, одно из противопоказаний – это как раз-таки какие-то кожные заболевания да. в этом очаге. Uh-huh. А так, если какая-то есть аллергия, в принципе, в анамнезе, то здесь аллергии на РФ-воздействие нет, uh-huh. не существует.
6: Понятно.
5: Так, мы немножечко прервемся. Очень любопытная, да, сейчас прозвучала информация. Ну а за всеми детальными подробностями обращайтесь напрямую в Lady Aesthetic.
6: Ну и, конечно же, ждем ваши вопросы на номер 49-105-7. Пишите.
8: На Кипре 8:30.
1: «Точное время» представляют компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Ирой Аполлоновой.
1: Пятое место. Четвертое место. Третье место. Второе место. Первое место.
0: Двадцатка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
2: В Арарадзе Signature Collection начинается новая глава. Мы открываем 10 wellness-пространств при участии эксклюзивного партнера «Нюанс Суицерленд». К вашим услугам гипербарическая камера, криосауна, хамам, бьюти-салон, private spa и эстетические процедуры. Топовое оборудование и лучшие специалисты в одном месте. Арарат Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
3: Профессиональный повар определяет степень загара просто. В мае и июне девушки medium rare, а вот в августе well done.
4: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558-8180.
0: В гостях у перцев.
5: Ну что, друзья, возвращаемся и отвечаем на ваши вопросы. Юлия, помогите нам, пожалуйста. Прогрев вольнюмером инфракрасный? Первый вопрос.
6: Нет, прогрев вольнюмера не инфракрасный. Это РФ-технология, радиоволновая. Да, у нас есть процедуры с инфракрасным термолифтингом. Это процедура НИР на аппарате Harmony. Здесь же принцип совершенно другой. Здесь именно РФ-волна, радиоволна с частотой...
5: Ой, нам это очень нравится. 99 FM.
7: Да. РФ-волна.
5: Пожалуйста.
7: Вашего настроения.
6: Да-да-да. С частотой 6,78 МГц. Это та как раз частота, которая при воздействии на... Когда мы датчик представляем коже, там происходит такое, знаете, вращательное движение молекул воды. Они вращаются миллион раз в секунду. Такой осцилляторный эффект. И это выделяется тепло, контролируемое до 50-55 градусов.
5: Так.
6: Тем самым как раз получается эффект нагревания дермы.
5: Угу.
6: Вот, и септ.
7: А инфракрасный это плохо? Я вот просто вот вопрос прозвучал, не понимаю.
6: Инфракрасный, да, инфракрасное излучение, оно классное, оно очень полезное, но там прогрев не может быть выше 50 градусов. То есть мы там прогреваем до 40-42. Угу. Это именно температуры, при которой мы стимулируем дермофибробласты, именно фибробласты, для стимуляции выработки коллагена.
5: Да.
6: Но имеющийся коллаген, он не может денатурироваться, то есть изменить свою структуру так, чтобы именно запустить вот этот более сильный процесс неоколлагенеза. Да, он тоже запускается, но за счет именно фибробластов.
7: Просто не настолько эффективный получается,
6: нет,
7: да?
6: Нет, он эффективный, просто нужен курс процедур.
5: Да.
6: И он, кстати, вот после вольнюмера можно поддерживать вот именно этот эффект.
5: Вот эти маски инфракрасные, то, что вот рекламируют.
6: Это другое.
5: Другое?
6: Это другое, это LED-лампы, которые тоже имеют свой эффект, но там именно прогрев, не такой прогрев, во-первых.
5: Да.
6: И все-таки я имею в виду, что инфракрасный термолифтинг, это именно когда мы контактно воздействуем на этим специальным датчиком с инфракрасным излучением и прогреваем до определенного количества градусов, до 40.
5: Так, еще вопрос. Я читала, что могут появиться синяки после аппарата вольнюмера. Правда ли это?
6: Нет, это, конечно, неправда. То есть там невозможно, чтобы появились синяки. Здесь вообще не инвазивный метод. Здесь нету никакого воздействия на сосуды глубокие и поверхностные. То есть там просто идет именно прогрев дермы.
5: Я поняла. Спасибо большое. Так, у нас для вас, друзья, еще приз-сюрприз. Я бы хотела бы все-таки, поскольку мы про Вальнюмер так много говорим, сейчас устроить небольшой розыгрыш. Дело в том, что команда Lady Aesthetic подготовила нам вопросы. Их всего три. И вам нужно будет по каждому ответить, миф это или правда. Вот мы сейчас зададим вопрос, а уже в следующем выходе будем комментировать, что есть миф, а что есть правда. А тот из вас, кто справится со всеми тремя вопросами правильно, тот и заберет процедуру Вальнюмер для зоны вокруг глаз. Вот. Итак, первый вопрос. РФ-лифтинг требует долгой реабилитации, правда или миф? Ультраформер MPT работает за счет сфокусированного ультразвука. Правда или миф? Проверять родинки нужно только летом. Правда или миф?
7: Итак, три вопроса, и, конечно же, ждем три ваших варианта ответа. Кто справляется, тот и забирает замечательный подарок от Lady Aesthetic.
5: Ну вот с косметологией, с аппаратной косметологией мы вот как-то вот поговорили, рассказали про новые решения в том числе. Спасибо за советы и подробную информацию, как работает эта технология. Прозвучал вопрос о родинках. Когда их нужно проверять? Только летом?
7: Да, вот лето, солнце, накануне. Все-таки все знаем влияние.
6: Ну, у нас получается такой немножко спойлер будет.
5: Так.
6: Если мы сейчас будем обсуждать.
7: Так, ответ можем открыть, да, один получается?
6: Получается, да.
5: А вы знаете, вы можете даже не переживать, потому что у нас есть уже победители, поэтому мы смело можем комментировать.
7: Давайте.
6: Смотрите, как бы летом, особенно на Кипре, важно не только омолаживать кожу, но и проводить ежегодный онкомониторинг. Тем более, что современные аппараты позволяют не просто смотреть на кожу, а фиксировать изменения, которые происходят из года в год. И у нас в Lady Aesthetic мы используем систему PhotoFinder. Это золотой стандарт вообще цифровой дерматоскопии во всем мире. И этот аппарат позволяет создавать цифровую карту кожи и паспорт для дальнейшего наблюдения за динамикой изменений на коже.
5: Здорово. Паспорт и тебе, паспорт кожи.
7: Да, всем паспорт.
5: И за границу, да? И на отпуск.
7: Окей, главное, чтобы не требовали его на таможне. Паспорт кожи покажите, пожалуйста. Можно вам к нам или нет?
5: А может быть, как раз-таки пора требовать. Мы вернемся к этой теме. У нас просто есть победитель, либо победительница. Сейчас услышим. Алло, доброе утро.
8: Доброе утро.
5: Как зовут вас?
8: Ольга.
5: Ольга, очень приятно. Итак, Ольга, РФ-лифтинг требует долгой реабилитации.
8: Миф.
5: Ультраформер MPT работает за счет сфокусированного ультразвука.
8: Правда.
5: Проверять родинки нужно только летом.
8: Нет, миф.
7: Абсолютно верно.
5: Умница.
7: По всем вопросам.
5: Мы вас очень сильно поздравляем. А вы, кстати, пользуетесь услугами Lady Aesthetic?
8: Пользовалась. Я просто живу в Ларнаке, поэтому не всегда получалось приехать. А так пробовала.
5: Отлично. Ну, в общем, некоторые процедуры проводятся раз в 4 месяца. Бронируйте заранее и наведывайтесь в Лимассол. Прекрасные специалисты вас уже ждут. Поздравляю!
8: Спасибо! Спасибо! Вам всем хорошего утра!
7: И вам отличного дня желаем! Пока!
5: Так, ну а мы к родинкам возвращаемся, потому что это очень важно, да? Ну, PhotoFinder мы уже поняли, что он ищет. И он найдет, если вдруг что-то пошло не так.
6: Да, все верно.
5: Да? То есть таким образом вы оцифровываете состояние кожи, и специалист затем сравнивает показатели. Как часто нужно делать данную процедуру?
6: Минимально мы эту процедуру делаем раз в год. Если какие-то есть там родинки, которые, например, меняются, мы тогда приглашаем уже через 3 даже месяца, иногда через полгода.
7: А когда вот стоит задуматься о том, что нужно прийти и сделать этот паспорт кожи? То есть вот какие показания, потому что, ну вот не знаю, я вот даже не думал об этом.
6: Смотрите, мы даже вообще делаем эту процедуру даже для детей. И основное показание, конечно, наличие множества родинок. На Кипре это вообще всем показано, потому что здесь очень агрессивное солнце, и даже если вы пользуетесь солнцезащитным кремом, ежедневная экспозиция на солнце, как бы, кожи, то ведет к каким-то изменениям. В любом случае родинки будут меняться, и нужно это отслеживать, потому что очень важно вовремя заметить какие-то там злокачественные новообразования.
5: Ну, сейчас у нас есть и тому инфоповод, да, тут начинается неделя, по-моему, по здоровью.
6: Да, да.
5: И мы еще разочек хотим просто подсветить, насколько важно превентивно, да, заметить какие-то изменения, с ними легче работать, и это легко, легче исправить. чем затем уже разбираться с последствиями.
6: Да, это именно здоровье, потому что все-таки красота начинается со здоровья, и важно не просто приходить к косметологу на какие-то там процедуры,
5: да,
6: омолаживать лицо, а именно начинать именно со здоровья кожи.
5: Ой, вот это очень
7: профилактики, да.
5: Да, это очень важно. Это очень важный подход. Спасибо вам большое, Юлия.

0: гостях у перцев.
1: Да, друзья, вот на такую красоту обсудили. Еще напомнили вам о том, что все-таки следите, пожалуйста, за своим здоровьем. Для этого есть все необходимые возможности в рамках салонов красоты Lady Aesthetic.
2: И вообще вот лучше сходить на консультацию, а не просто там вот из интернета что-то узнавать. А можно прийти на консультацию, все узнать, какой подход нужен к вашей коже, к вашему организму, какую профилактику лучше сделать.
1: Ну, у нас еще есть полезная информация для вас. Юлия очень сильно хотела поделиться, в том числе и советами, и по тому, какие процедуры необходимо делать накануне лета, но еще про те возможности, которые есть в Lady Aesthetic.
3: По поводу аппаратов, которые еще есть, да. У нас есть такая новинка, это ультрафомер M5, это ультразвуковое воздействие, то есть это уже не радиоволна, а ультразвук, воздействие именно за счет ультразвуковой волны на глубокие слои кожи, на уровне смаз, на уровне жировых пакетов, на уровне наших связок. И там есть такой бустерный режим MP, который работает максимально быстро, максимально точно. И есть такая насадка, которую мы дополнительно еще прорабатываем, какие-то проблемные зоны, зоны носогубных складок, зона брылей, зона малярных мешков. И процедура...
1: Так, зона малярных мешков, я не ослышалась.
2: Я вообще скажу, мы как мужчины сейчас в шоке, скорее всего, потому что столько, вальномер, РФ, МПТ, у нас просто ключ на 12 и все.
1: Ты просто карточку дай, и все, остальное решится. Да.
3: Да, точно. И на самом деле по поводу ультрафомера MPT хотела сказать, что это самое последнее поколение вообще ультразвуковых аппаратов во всем мире. Они максимально безболезненны. В отличие от прошлых поколений, вам не нужно там пить коньяк перед процедурой, как было раньше.
2: Серьезно? Приятное убрали, получается.
1: Ой, мама, вот это ужас, конечно.
2: Так, просто, знаете, эта процедура должна быть в хорошем состоянии.
1: Весело, весело. Встретим Новый год.
3: Да, и, конечно, сейчас эти процедуры стали намного эффективнее. И более того, мы еще в Lady Aesthetic используем сочетанные протоколы, когда вот мы делаем протокол Wallformer. Это когда мы делаем и ультраформер, и вальнюмер в одну процедуру. Для достижения четкого лифтинга и эффекта максимального спустя там, 3-4 месяца лицо действительно становится более молодым и при этом естественно.
1: Юлия, не могу вас отпустить, хотя скоро уже придется, без ваших рекомендаций топ-3 процедуры в Lady Aesthetic, которые вы бы посоветовали вот прямо сейчас звонить в салоны, да, и бронировать.
3: Топ-3 процедуры. Ну, конечно, вальнюмер. Это второе, это... Вот, кстати, вот диагностика кожи, диагностика родинок на PhotoFinder. Это вообще рекомендую всем. И, наверное, третье – это аппарат Dermadrop, потому что здоровье кожи начинается снаружи, в том числе, когда нормальный кожный барьер.
1: Да, то есть защиту вот эту выстроить. Но все хвалят, на самом деле, Dermadrop. Очень многие довольны результатом. Но я бы, наверное, еще HydraFacial добавила.
3: Ну, HydraFacial, безусловно,
1: это какая-то,
3: да,
1: прям простая, но такая приятная процедура увлажнения. Она у вас тоже представлена?
3: Да, у нас тоже она представлена. Я очень люблю HydraFacial. Эта процедура вообще подходит тоже абсолютно всем. Она идеально подходит перед процедурой, чтобы как раз-таки получить и внешнее сияние кожи, и сияние изнутри.
1: Вот этот маленький пылесосик.
2: Пылесосики ваши, да? У меня еще один вопрос. Вот начал, и потом невозможно остановиться, или уже нужно будет делать всю жизнь? Это вот тот миф о том, что вот если ты начал пользоваться косметологией, то все, это уже до конца твоей жизни ты будешь делать только так.
3: Тут скорее, знаете, мы смотрим уже на себя, и когда мы видим результат, конечно, нам хочется это продлить. Это как, знаете, качество жизни, качество своей кожи. И, конечно, В этом смысле, действительно, может быть, это и навсегда, потому что мы процесс старения мы не можем замедлить изнутри, на уровне генов. Пока это невозможно. Поэтому в идеале проходить... Лучше, конечно, профилактировать возрастные изменения, приходить к нам уже, когда есть начальные признаки. А в дальнейшем просто поддерживать. Тогда понадобится и меньше процедур, они будут менее агрессивными, и эффект будет намного лучше, чем когда уже есть выраженные изменения, и мы тогда уже вынуждены прибегать к сочетанным протоколам и более частому посещению врача-косметолога.
1: Ну, на самом деле все же боятся отката, да, если вдруг что-то пойдет не так, да, и человек, там, не знаю, не будет у него возможности эти процедуры повторять, что потом может быть хуже. Этим в основном пугают. Говорят, вот старей сама по себе, да, или сам по себе, и не так это будет ужасно, если начнешь пользоваться аппаратными технологиями, то там эффект, если вдруг остановишься, будет хуже. Правда или миф?
3: Ну, конечно, миф. Это миф точно 100%, потому что ваш коллаген, который сформировался после процедуры, да, он в любом случае будет там в течение года-двух, он будет, наоборот, кожа будет в хорошем состоянии. Но спустя, конечно, там, какое-то время у всех индивидуально, зависит от каких-то дефицитов, от генетики в первую очередь. Да. И, конечно, эффект будет потихоньку спадать. И поэтому такой, когда вот эффект уже спадает, желательно уже как раз пробустить эту процедуру, сделать снова, может быть, другую технологию, и чтобы уже эффект постоянно был перманентно только улучшался.
1: Отлично. Вот такую красоту мы сегодня вам тоже сообщили, друзья. Юлия Туктанова сегодня звучала на всю страну. Врач-дерматолог Центра эстетической косметологии «Леди Эстетик», куда мы вас, конечно же, приглашаем. Юлия, спасибо вам большое за вот полезную информацию и за новую технологию. Я понимаю, что вас уже не удивить, а мы признательны за то, что поделились этой информацией. Ну и, конечно же, до встречи на просторах Русского радио Кипр.
3: Спасибо вам большое за приглашение. И не забывайте, что красота начинается со здоровья.
1: Спасибо вам.
2: Желаем вам отличного дня.
1: Друзья, ну а мы двигаемся дальше. Прямо по курсу Костя Столяров и актуальная новостная повестка к этому часу. Не переключайтесь, шагаем дальше. Будет все обязательно у всех хорошо.
2: Ну а если хотите просто знать новости раньше Кости, подписывайтесь на ленту Кипр. Выбирайте свой удобный формат новостей в кармане для того, чтобы вот быть всегда в курсе самых главных событий. Ну и, конечно же, да, мы, русские перцы, вот еще третий час впереди. Отличного настроения. Просто делайте приемники погромче, оставаясь с нами на единой частоте 99 FM.
1: Ура!
0: В гостях у перцев. Реклама на русском.
4: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф с тремя звездами Мишлен Томас Бунер с первым авторским меню в мае и новой гастрономической главой в июне. Изысканный дегустационный опыт, панорамные виды и атмосфера, в которую хочется возвращаться. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
5: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche, семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
6: Неопытный водитель по имени Антон часто слышит рифмы к своему имени.
7: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Власти Лимассола обращаются в суд для принудительной эвакуации жильцов аварийного дома. Причиной смерти пенсионеров в Претории мог стать укус гадюки. На севере Кипра дефицит мяса. Рестораторы требуют разрешить ввоз со свободных территорий. Теперь подробнее. 18 мая окружная администрация Лимассола обратится в суд за приказом о принудительной эвакуации жильцов аварийного дома «Сиагейт» в Ермосое. Добровольный срок выселения истек 20 апреля, после чего началось установление собственников жилья и их уведомление. В аварийном здании 12 квартир. Арендаторы в основном иностранцы. Они платят за жилье от 550 до 700 евро в месяц. На первом этаже работают магазины и офисы. Их тоже придется освобождать. Всего в Лимассоле зарегистрировано 780 опасных зданий, из которых около 80 на грани обрушения. Подробности на сайте Лента Кипра. Полиция Пафоса продолжает расследование смерти 78-летнего Ахиллеаса Михаила, тело которого нашли в поле недалеко от деревни Претори. Специалисты обнаружили на ноге мужчины следы, похожие на укус гадюки. Образцы тканей направили на дополнительные исследования. Пенсионер уехал из дома 6 мая и вскоре перестал выходить на связь. Предполагается, что он отправился собирать дикорастущую зелень. В поисках участвовали дроны с тепловизорами, вертолет и служебные собаки. Автомобиль пенсионера обнаружили вечером 10 мая, а его тело 11 мая. Ассоциация рестораторов Северного Кипра сделала официальное заявление, в котором потребовала от властей срочно решить проблему высоких цен на мясо и его дефицита. Рестораторы настаивают на двух вариантах – либо организовать поставки качественного и доступного импортного мяса, либо разрешить свободный ввоз мяса с Южного Кипра, где оно дешевле. Отмечается, что многие рестораны и кафе, не признанные ТРСК, оказались в сложном положении из-за высокой себестоимости мясных блюд. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Над островом сгустилась облачность, фиксируется превышение безопасной концентрации пыли. Вероятность осадков не превышает 10%, скорость ветра держится на отметках 6-8 метров в секунду. Сегодня днем на побережье страны термометры покажут 24 градуса тепла, в Никосии воздух прогреется до плюс 29, а в Тродосе до плюс 22. Температура морской воды на кипрских пляжах по-прежнему плюс 20 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Все звучит по-весеннему.
1: Русское радио.
0: Русское радио Кипр. Все будет хорошо. Новая песня на русском.

0: Коста Лакоста, Черри Леди.
1: Новинку представляет бизнес-центр Мартингейл Плаза. 7 этажей по 1800 квадратных метров открытой планировки. Лучший выбор для аренды офиса в Лимассоле на раундабауте Ленобитра. Сайт lenobitra.com.
2: Русск.

0: Алло.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Продолжаем просыпаться. Ну и, конечно же, теперь у нас есть такая еще дополнительная миссия, как поздравлять ваших родных и близких, друзей, знакомых с их днями рождения. И с нами на связи Аушра. Доброе утро!
3: Доброе утро.
2: Прекрасное такое вот необычное звучание. Литовская подруга пишет нам: очень хочу поздравить с днем рождения
4: и пожелать оставаться такой же молодой, красивой и жизнерадостной.
2: Ауша, мы, конечно же, присоединяемся. Ирина написала, все нам рассказала. Ну а нам бы, конечно же, уточнить, как долго длится ваша дружба?
3: Даже не помню, уже 25 лет, наверное.
4: Ух ты!
2: Вау, это так круто! Ну, какие вы замечательные! Да. Это же не все даже брака могут таким похвастаться, а?
4: 25 лет дружбы, ничего себе. Ну, значит, явно сегодня есть какие-то особенные планы. Наверное, встречи с друзьями, вот с подругой. Расскажите.
3: Ну, скорее всего, будет это на выходные все происходить. А сегодня спокойно. С вашими поздравлениями будет вот очень приятный день.
2: А уж, дорогая, мы все команды Русского радио присоединяемся. Вам вот этой легкости да побольше. И, конечно же, хотим, чтобы вам было комфортно, весело, интересно и очень-очень-очень здорово в вашем новом личном году. Ну, а с такими подругами, я считаю, что все точно будет хорошо. Мы вас искренне поздравляем.
4: На весь остров.
3: Очень приятно.
4: С днем рождения!
2: Ура! Ура!
3: Ура! Ура! Это после

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Говорят, что самыми кричащими о возрасте частями тела являются шея, локти и колени. И если первым уделяется внимание в уходовых процедурах хоть как-то, то колени слегка обделены. Тем временем именно их внешний вид способен влиять на впечатление о ножках в целом. И если вы любите носить мини и хотите стать предметом восхищения на пляже, то рекомендую проконсультироваться у специалистов лазер-бьюти-центра «Леди Эстетик». Возможно, вам пора воспользоваться единственной инновационной методикой безоперационной подтяжки – «Хайфу». Это воздействие высокоэффективным фокусированным ультразвуком на глубокие слои дермы. Хайфу лифтинг заменяет скальпель хирурга и буквально перепрошивает ткани, обновляя их на клеточном уровне и устраняя выраженные признаки старения и увядания. После процедуры в глубоких слоях дермы запускается механизм регенерации. Начинается активная выработка коллагена, эластина и соединительной ткани. Это единственная процедура в эстетической медицине, которая воздействует на поверхностную мышечно-апоневротическую систему. Раньше работа на этом слое была доступна только пластическим хирургам. Хайфу не имеет аналогов, но решает целый ряд проблем. Какой вопрос закроет эта технология вам, определит специалист «Леди Эстетик». Нужно лишь записаться на консультацию в директе Instagram или на сайте ladyesthetic.com.cy.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
3: Добрямба!
4: Утрямба!
3: Всем чмоки!
4: Лайки!
3: Здрасте!
4: Здесь энергичный Сержио.
3: И Ира, наше счастье.
5: Мы говорили, мы предупреждали, а вот сейчас уже ответственно можем заявлять. Следующие несколько лет станут прайм-эрой сварщиков, электриков и сантехников. Ага. И об этом уже заявляет вовсю глава NVIDIA Дженсен Хуанг.
6: Довольно серьезно.
5: Во время выступления перед выпускниками он сказал, что рабочими специальностями уже за такими специалистами начинается настоящая охота. Ага. Ну, почему? Потому что нейросети умеют писать код гораздо лучше, они и тестируют на ошибки системы тоже гораздо лучше. В общем, айтишники... Да.
6: А вот рабочие профессии, которые вот руками, их вот никак пока не заменить.
5: Ну, например, починить трубу не сможет. Да, и я и тянуть проводку или там варить металл тоже не сможет. Да, не знаю, протек у вас унитаз. Ну, я ей, конечно, подскажу, как это сделать, но ты должен делать это сам, своими руками. И это важно. Так, на самом деле история дошла уже до такого уровня, где даже сын гендиректора Ford собирается учиться на сварщика.
6: Ничего себе.
5: И отец сказал: да, сын, у нас как раз вон целый гараж. Иди тренируйся. Ну, наверное, и не так
6: то есть
5: сказал.
6: В будущем так ты будешь смотреть, так: ой, смотри, спорткар проехал. Это кто? Это сварщик наш.
5: Да,
6: Петя.
5: Да,
6: вот.
5: да.
6: Училище закончил, сейчас смотри, вот на чем раскатывает.
5: Но, на самом деле, именно сам диплом не имеет никакого значения,
6: конечно,
5: если ты не так себе специалист. Вот, но хард-скиллы, что конкретно вы можете делать сейчас, это просто очень важно, и никуда этот тренд не денется, наоборот, все, что можно заменить, ей будет заменено, а все, что останется человеку, это вот как раз-таки труд и еще раз труд.
6: Ну, все-таки, да, искусственный интеллект он так вытесняет, потому что даже с развитием робототехники, они вот больше как помощники, которые, вот я уверен, и в этих профессиях, потому что сейчас есть вот такие там большие сварщики, аппараты, которые варят, ну, громадные трубы там, где человек не справится.
5: Да,
6: это,
5: в Китае
6: это
5: целые
6: нормально.
5: Заводы работают и выпускают автомобили только при помощи робототехники. Да. Ну, то есть это уже не то, что... Это даже не будущее, это уже настоящее. Но вообще, в целом, все равно люди, которые обладают хард-скиллами, выходят на первый план, и эта тенденция только усилится. Поэтому без паники, все хорошо, идем обучаться, развиваем себе новые скиллы. Вот ты кем станешь?
6: Я?
5: Да.
6: Ну, там вот сказали
5: сантехник?
6: Же. Сантехник? Сварщик. У меня, знаешь, сантехника как-то так себе. Вот. Что-то вечно, вроде получается, но протекает. Вот. А сварщик, да. Вот. Что, и маска мне нравится там.
5: Профессия огонь, да?
6: Искры будут лететь прям.
5: Это да, это да. Мы вам посоветовали, теперь вы все знаете.

0: Реклама на русском.
1: Барселона, Фламенко Бали и Атриа Мьюзик представляют фламенко-спектакль «Кармен». Впервые на Кипре. Солист Давид Гутьеррес, признанный мастер мировой танцевальной сцены. По мотивам новеллы «Проспера Мериме». Живое звучание испанских гитар, темперамент и энергия фламенко. С 21 по 23 мая «Пафос», «Никосия» и «Лимассол». Билеты на солдаут и atriamusic.com. Театр Барселона, Фламенко Бали. Искусство страсти, танца и любви.
2: Когда много денег, как-то легче думать, что не в них счастье.
3: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Евровидение на русском радио Кипр.
1: Ну а конкурс Евровидения действительно уже стартовал. Кстати, 10 мая в Вене официально открылся юбилейный 70-й конкурс песни Евровидения.
2: Наша страна, конечно же, тоже представлена. Наша прекрасная Антигония выступит уже завтра в рамках второго полуфинала. Вчера случился как раз-таки первый отбор. И да, друзья, вот, как и предсказывали букмекеры, Греция, Финляндия, конечно же, прошли финал. Более того, они являются еще и фаворитами.
1: Да-да-да, самые-самые фавориты, все ставят на них, о том, что вот, ну, действительно, победа уйдет именно в Финляндии. Ну, а...
2: Но мы не знаем. Но
1: пока
2: мы не
1: нет,
2: знаем.
1: Совершенно. Мы будем болеть завтра все-таки за наш остров.
2: За Антигони. В частности, завтра, 14 мая, она выступит под 8-м номером. И надеемся, что Джала как минимум пройдет в финал. Ну, во-первых, она очень красивая. Видел ли ты этот клип замечательный, такой колоритный?
1: А мне, кстати, песня нравится. Кориму-кориму.
2: Кориму-кориму, да? Хорошо.
1: Есть наши все-таки кипрские нотки, которые завтра, надеемся, что все-таки прозвучат как надо, и мы рванем в финал.
2: Я даже уверена. Поэтому Кориму, Джала, Антигони, наша дорогая, мы тебе желаем точно успехов и выступай смело, классно, наслаждайся вообще самим процессом. Ну, а мы тоже будем периодически следить за новостями, да, и рассказывать, как там обстоят дела. Болеем за Кипр и наблюдаем за Евровидением 2026.
1: Ну и, конечно же, мы будем также слушать прекрасные песни, которые уже звучат на Евровидении. Кстати, вот действительно вчера первый полуфинал, и там же финны были первыми, поэтому им сулят победу. Эту же песню мы сегодня фаворитов Евровидения 2026, юбилейного 70-го конкурса, также послушаем.
0: Евровидение на русском радио Кипр.

0: перчики особые. Всем и каждому полезны, просто бесподобные.
1: Диеты и вот все способы похудения теперь прочь. Нашли все-таки, как решить проблему с лишним весом. Нам нужна четырехдневка.
2: Оказывается, все так
1: просто. Да, перерабатываем мы, да. Исследователи доказывают о том, что сокращение рабочего времени может положительно влиять не только на уровень стресса, но и на здоровье в целом. Ну и, конечно же, помочь справиться с лишним весом. Вот, они заявляют о том, что вот десятки стран показали, что там, где люди работают дольше, чаще фиксируют и более высокий уровень ожирения. Ученые объясняют это хроническим стрессом, нехваткой времени на спорт и привычкой питаться на бегу.
2: Более того, новое исследование показывает, что вместо 10 тысяч шагов нам полезно для сохранения фигуры 8,5 тысяч. А это, между прочим, меньше шагать надо. Поэтому, друзья, освобождаем один день рабочий и добавляем немножечко прогулки. Все, что нам необходимо для того, чтобы выглядеть хорошо и красиво.
1: 4 рабочих дня, спорт, питание. Ну все, красота!
2: Как вы думаете, почему мы делимся этими новостями? Все правильно. Готовим вас к лету.
3: На Кипре 9:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Это Додо. Это вкус.
3: Это цвет.
2: Это хруст.
4: И что первый кусок?
3: Что последний кусок?
2: Сок.
5: Додо.
2: Додо мясо.
3: Додо без.
6: Додо деликатес.
7: Половинки, новинки, начинки, соус.
8: Додо пицца на каждый особенный вкус.
6: Додо.
9: Официальный спонсор моей бессонницы – палатка с арбузами. Палатка с арбузами. Еще раз бегаю, а потом точно спать.
10: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88-180.

0: Костя любит перцы. Ира любит перцы. Все любят перцы. И Сережа тоже. Сережа Любимов, Ира Аполлонова.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Друзья, мы очень много уделяем внимания тому, как правильно, экологично проводить свое время и что нам в этом помогает. И вот прямо сейчас хотим еще разочек усилить эту мысль. Исследование Гарварда прилетело и показало, что даже небольшое сокращение социальных сетей дает измеримый эффект. Дело в том, что надо убирать телефон хотя бы на 48 минут. Вообще остаться без телефона. Никаких
3: просто отказаться от этого гаджета и все, да?
2: Никаких звонков, никаких сообщений, никакого скроллинга и вообще вот просто отложить телефон 48 минут, после чего ваш мозг уже за одну неделю скажет вам спасибо. Снизится уровень тревожности, стресса, ну и как результат вы получите более вот такую внимательную реакцию на любые события, которые происходят в вашей жизни, и, соответственно, сможете жить более экологичную свою жизнь, и можете даже принимать решения гораздо быстрее, чем если вы продолжите постоянно, нон-стопом залипать в телефоне.
3: Казалось бы, нужно просто отказаться от телефона на 48 минут. Вот опять же, подтверждение того, что нам нужна четырехдневка, работает. Вот этого дня нам не хватает, чтобы телефон отложить, вот заниматься спортом, своей жизнью. И все, и справимся со стрессом, и будем и красивые, и вот... А 48 минут, ну где найти? Вот это каждый день получается, да?
2: Каждый день. И самое интересное и любопытное, что я нашла в этом исследовании, это то, что компьютер, например, не так сильно бьет по вашему восприятию, не так сильно вызывает тревожность. А вот именно смартфон, который как только оказывается у вас в руках и вызывает привыкание, я не знаю даже как назвать, зависимость в том числе, очень сильно влияет на когнитивные ваши способности. Поэтому советуют 48 минут в день убирайте, да, вообще не трогайте телефон, не смотрите, не звоните, не пишите, ничего не читайте. В это время лучше прогуляйтесь. Помним, да, 8,5 тысяч шагов, пожалуйста, вот вам и время. Пообщайтесь друг с другом. Живая, настоящая речь, это всегда прекрасно, потому что в этом и есть наше ментальное здоровье. Мы не обращаем на это внимания. Мы все время в спешке закрываем какие-то задачи, куда-то бежим, спешим, потом хобана пришли, взяли телефон, залипли, а мозг, между прочим, продолжает обрабатывать информацию. И она поступает туда абсолютно без фильтров. Ну и, соответственно, получаем в итоге что? Не можем уснуть, тревожимся, падение продуктивности и стресс,
3: тревога. Ну, все остальные проблемы, да, о которых мы знаем.
2: Да, и более тяжелое состояние. Поэтому, ребят, советуем вам все-таки, если уж и взяли в руки телефон, то сделайте хотя бы полезное дело. Напишите нам смс-ку на номер 49-105-7, отправляйте поздравление. И все, и откладывайте его дальше. Да. Слушайте просто русское радио, и таким образом вы сохраните свое ментальное здоровье.
3: А если на работе, делайте тогда просто рассылку друзьям и коллегам о том, что откладываем телефон и встречаемся на кухне 48 минут. У нас есть с вами впереди.
2: Класс!

0: Веб-шоу позитивно, динамично, креативно. Делай громче, посмелее. Это Ирочка с Сергеем.
1: Ну и обсудим новинки фуд-рынка. Вот, в Бразилии испекли необычную пиццу.
2: Так.
1: Ну, необычная начинка с муравьями.
2: Так, вот подожди. Сразу же, да, в упаковке находились муравьи. Но это значит, что вкусно и натурально.
1: Да, да, да. Нет, это не испорченная пицца. Это вот прям нормальная пицца. Причем даже хит-продаж в этой пиццерии.
2: Я тебе серьезно.
1: Однозначно. Ну, а вот остальные любят еще этих муравьев. В общем, это такая съедобные какие-то муравьи, вот, которые, да, используются именно в виде начинки. То есть помимо соуса, помимо сыра. Нет, запеченные. Вот, там есть такие муравьишки. Хит-продаж в этой пиццерии. Говорят, что предзаказ уже сразу же расписан на весь день вперед, только утро начинается, все заказывают эти пиццы. Есть средняя, есть большая, муравьи одинаковые.
2: Ясно. Ну, там следующий хит продаж, это что, салат с мухой?
1: Ну, видимо, это просто такое заведение, да, такая особенная пиццерия, так что вы мне тут замешали? А тараканы, видимо, это еще будет что-то более изумительное.
2: Деликатес, конечно же. Нас бы давно прикрыли, сказали бы, ребят, вы что? Мне, конечно, очень жаль слышать, что это не те муравьи, которые пришли полакомиться вашим кусочком. Причем вот это вот, заметил? Вот у тебя нет дома муравьев вообще. Ни одного. Вот просто.
1: Но это
2: нигде.
1: Пока не появляется вкуснятина.
2: Но как только ты уронил кусочек, я не знаю, ну, не дай бог, там, тортика, да, там, или какую-нибудь другую вкусняшку, вообще неважно какую, даже ту же самую пиццу, и ты не заметил, что она упала под стол, да? Буквально 20 минут, и у тебя там целая стая, прям вселенная муравьиная появляется, и ты думаешь, откуда вы взялись, откуда вы знаете? Я даже не знаю, что у меня там пицца оказывается лежит.
1: У них в муравьином мире, понимаешь, это новость прям даже.
2: Честное слово, как это работает? Вот объясните, пожалуйста, где они живут, как они понимают, что надо срочно бежать, и это ж я живу там на последнем этаже, ко мне еще попробуй доберись. Тут же... И сразу же я так, ага, нашли.
1: Ну, ты бы попробовала такую пиццу?
2: Фу, не знаю.
1: Вот многие туристы решаются, говорят, ну, только вот закрывая глаза,
2: да.
1: И, ну, хотя вкусно, говорят.
2: Не, я устрицы люблю, вот, если ты всего такого.
1: Пицца с устрицами?
2: Да.
1: Ну, все.
2: Ну, можно просто устрицы.
1: Запускаем.
2: Я согласна.

0: С 7 утра по будням. На русском радио.
1: Народные корреспонденты сообщают, что Сироут в Лимассоле встал, пробка. А куда вы уедете? Слушайте русское радио. Тем более, что далее в программе Кость Столяров и самые актуальные новости к этому часу.
2: Ну а мы на это прощаемся. Услышимся завтра в 7 утра.
1: Калимерушка!

0: Реклама на русском.
1: Чем порадует май? Пышным цветением, вдохновением и цен снижением. Неделя дома Андреотти. До минус 50% на всю мебель и предметы декора. Ждем именно тебя за покупками с 1 по 16 мая. По субботам 9 и 16 мая мы открыты до 19:00. Найди все, о чем мечтал, и дай своему дому расцвести. Мебель Андреотти. Воплощение каждой твоей задумки.
2: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
3: В нашей семье зарядкой по утрам занимаются только смартфоны.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
1: Toy Confectionery – сладости для всей семьи в самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус, детская площадка для маленьких сладкоежек, ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.
0: Новости на русском.
3: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Израильские СМИ возмутились заявлением Фидиаса Панайоту о покупке Кипра израильтянами. Жители Палео-Метохо протестуют против захоронения животных с зараженных ящером ферм. На острове начинается мойка изоляторов ЛЭП с вертолета. Теперь подробнее. Заявление кипрского депутата Европарламента Фидиаса Панайоту о том, что Израиль скупает Кипр, вышли на первые полосы израильских СМИ и спровоцировали резкую реакцию посольства. Посол Израиля в Никосии Орен Анолик назвал формулировки евродепутата о неконтролируемом влиянии тревожными, опасными и подающими повод для антисемитских клише. Данный случай не первый. Летом прошлого года израильтян в тотальной скупке кипрской недвижимости обвинил лидер партии Акел Стефанос Стефану. Подробности на сайте Лента Кипра. 11 мая жители поселка Палео-Метохо провели акцию протеста, перекрыв местные дороги. Они выступают против плана властей свозить туши животных, зараженных ящером ферм из других районов, и хранить их именно здесь. Фермеры Палео-Метохо опасаются, что массовые захоронения усилят риск распространения вируса и ухудшат ситуацию в уже пострадавшем районе. Протестующие требуют закапывать туши рядом с хозяйствами, откуда их вывезли. Животноводы считают, что именно такой подход предусмотрен европейскими ветеринарными протоколами, чтобы не расширять зону риска. Управление электроэнергетики Кипра предупреждает жителей и гостей острова. С сегодняшнего дня по 7 июня будет проводиться плановая мойка изоляторов линии электропередач. Для этого будет использоваться вертолет. Машина будет летать на малых высотах, но поводов для беспокойства нет. Мойка изоляторов входит в программу регулярного технического обслуживания линии электропередач. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно ясно, дожди маловероятны. Дневной температурный максимум на побережье Кипра сегодня составит плюс 25 градусов, в Никосии будет плюс 30, а в Тродосе до плюс 22. Скорость ветра повысилась до 6-8 метров в секунду. Море на кипрских пляжах прогрелось до плюс 20 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Новая песня на русском.

0: Зиверт ГАЗ.
1: Новинку представляет бизнес-центр Мартингейл Плаза. 7 этажей по 1800 квадратных метров открытой планировки. Лучший выбор для аренды офиса в Лимассоле на раундабауте Ленопетра. Сайт lenopetra.com.
2: Русское радио.
3: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Время спорта на русском радио Кипр. Спонсор выпуска – футбольный клуб «Арис Лимассол». Первый кипрский клуб, который говорит с вами на одном языке.
1: Здравствуйте, с вами Павел Третьяков. Хаби Алонсо не возглавит Ливерпуль, об этом в эфире NBC Sports заявил журналист Дэвид Оренстейн. По его информации, Ливерпуль намерен начать следующий сезон под руководством Арне Слота, усилив состав несколькими игроками. Ранее сообщалось, что в назначении Алонсо заинтересован Челси. Серхио Рамос станет новым владельцем Севильи. Бывший защитник Реала и сборной Испании и группа возглавляемых им инвесторов завершили процесс приобретения клуба, сообщил инсайдер Фабрицио Романо. В ближайшее время сделка будет оформлена юридически, после чего последует официальное объявление. Ранее стало известно, что сумма сделки составит 450 миллионов евро. Рамос – воспитанник Севильи. Он играл за клуб с 2003 по 2005, а также в сезоне 23-24. «Арис» проведет последний гостевой матч сезона в эту субботу против «Аполлона». Продажа билетов будет осуществляться исключительно в кассах «Альфа-Мега-Стадиум» в день встречи, начиная с 16:30. Будут и другие ограничения. В частности, приобрести билеты и посетить игру смогут только болельщики старше 65, дети до 12 лет в сопровождении матери, а также люди с ограниченными возможностями.
0: Футбольный клуб «Арис Лимассол». До встречи на стадионе. Следите за новостями в соцсетях и на официальном сайте arisfc.com. Время спорта на русском радио Кипр. Спонсор выпуска – футбольный клуб «Арис Лимассол». Первый кипрский клуб, который говорит с вами на одном языке.
1: Здравствуйте, с вами Павел Третьяков. Хаби Алонсо не возглавит Ливерпуль, об этом в эфире NBC Sports заявил журналист Дэвид Оренстейн. По его информации, Ливерпуль намерен начать следующий сезон под руководством Арне Слота, усилив состав несколькими игроками. Ранее сообщалось, что в назначении Алонсо заинтересован Челси. Серхио Рамос станет новым владельцем Севильи. Бывший защитник Реала и сборной Испании и группа возглавляемых им инвесторов завершили процесс приобретения клуба, сообщил инсайдер Фабрицио Романо. В ближайшее время сделка будет оформлена юридически, после чего последует официальное объявление. Ранее стало известно, что сумма сделки составит 450 миллионов евро. Рамос – воспитанник Севильи. Он играл за клуб с 2003 по 2005, а также в сезоне 23-24. «Арис» проведет последний гостевой матч сезона в эту субботу против «Аполлона». Продажа билетов будет осуществляться исключительно в кассах «Альфа-Мега-Стадиум» в день встречи, начиная с 16:30. Будут и другие ограничения. В частности, приобрести билеты и посетить игру смогут только болельщики старше 65, дети до 12 лет в сопровождении матери, а также люди с ограниченными возможностями.
0: Футбольный клуб «Арис Лимассол». До встречи на стадионе. Следите за новостями в соцсетях и на официальном сайте arisfc.com.

0: Реклама на русском. Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
1: 20 лет мы создаем настроение.
2: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
3: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
2: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
1: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
4: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
1: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
5: Ты уже решил, как отметить Международный день виски?
6: Да вот думаю, хочется чего-то особенного.
5: Ну тогда тебе в Пунин Вайн.
7: Там 2 недели скидок на виски до 30%. С 4 по 16 мая отличные предложения на любимые и коллекционные позиции.
6: Ого, поеду выбирать свой идеальный вариант.
5: Давай, не тяни. Такие цены бывают не каждый день. Заезжай в бутик в Лимассоле или заказывай онлайн на puninwine.com.
8: Торопить женщину — то же самое, что торопить загрузку компьютера.
9: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.
2: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

На Кипре 10:30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy. Русское радио.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

черно-белая идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза, но только

0: поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
1: buysellcypress.com. Снова в Лимассоле. Музыкальный спектакль «Аладдин». Восточная сказка оживает в старинной лавке, полной диковинных вещей. История дружбы Джина и Аладдина. Только два актера, множество кукол, авторская музыка и песни на стихи Веры Полосковой. Завораживающая игра света и камерная сцена помогают познакомиться с историей еще ближе. 23 и 24 мая в театре «Синергио». Билеты на Sold Out Ticketbox для зрителей старше 6 лет.
2: Я не знаю, как кто. Я держу себя в форме. В форме шара.
3: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новости. На русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Правительство Кипра утвердило выплаты за ящур. Гражданина России экстрадируют с Кипра в США. У берегов острова стало больше дельфинов. Теперь подробнее. 12 мая на встрече представителей кипрских животноводов с министром сельского хозяйства Марией Панайоту были утверждены размеры компенсации за уничтоженный из-за ящера скот. За каждую овцу или козу обычной категории фермеры получат от 43 до 178 евро. За животных высокой генетической ценности предусмотрены выплаты от 47 до 420 евро. Компенсации за крупный рогатый скот значительно выше – от 150 до 2500 евро. Общая стоимость программы, по предварительным оценкам, превысит 35 миллионов. При этом часть животноводов недовольна механизмом выплат из-за его непрозрачности. Подробности на сайте «Лента Кипра». Окружной суд Ларнаки удовлетворил запрос США об экстрадиции гражданина России Сиражутдина Актулаева. Он подозревается в кибермошенничестве. Актулаева арестовали 22 мая прошлого года в аэропорту Ларнаки. Задержанный заявляет, что ему ничего не известно о предъявленных ему обвинениях со стороны США и отрицает любую вину. Сейчас Актулаев находится в центральной тюрьме Никосии. Российское посольство оказывает ему консульскую и иную поддержку, а также обеспечивает связь с родственниками. Департамент рыболовства Кипра предупредил рыбаков, владельцев катеров и капитанов судов. У берегов острова все чаще замечают дельфинов и других морских млекопитающих. Власти называют это хорошим знаком для морской экосистемы, но напоминают, в последние месяцы на Кипре произошло несколько случаев гибели таких животных, а за их преследование, беспокойство и даже кормление теперь грозят крупные штрафы до 20 тысяч евро. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. Над островом сгустилась облачность, фиксируется превышение безопасной концентрации пыли. Вероятность осадков не превышает 10%. Скорость ветра держится на отметках 6-8 метров в секунду. Сегодня днем на побережье страны термометры покажут 24 градуса тепла, в Никосии воздух прогреется до плюс 29, а в Тродосе до плюс 22. Температура морской воды на кипрских пляжах по-прежнему плюс 20 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Новая песня на русском.

0: Егор Крид, Артик и Асти, «Карма».
1: Новинку представляет бизнес-центр «Мартингейл Плаза». 7 этажей по 1800 квадратных метров открытой планировки. Лучший выбор для аренды офиса в Лимассоле на раундабауте Ленопетра. Сайт lenopetra.com. Русская.

0: Так. Реклама на русском.
1: Барселона, Фламенко Бали и Атриа Мьюзик представляют фламенко-спектакль «Кармен». Впервые на Кипре. Солист Давид Гутьеррес, признанный мастер мировой танцевальной сцены. По мотивам новеллы «Проспера Мериме». Живое звучание испанских гитар, темперамент и энергия фламенко. С 21 по 23 мая «Пафос», «Никосия» и «Лимассол». Билеты на солдаут и atriamusic.com. Театр Барселона, Фламенко Бали. Искусство страсти, танца и любви.
2: 20 лет мы создаем настроение.
3: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
4: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
3: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
2: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
5: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
2: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
6: Чтобы нравиться девочкам, надо быть умным, красивым, богатым или котом.
7: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.
8: Another big new entry this week at number 6. Tame Impala with Dracula. Kevin Parker dropped this disco indie banger last year off the Deadbeat album, all about dodging daylight and chasing the night. And it's been getting even more love lately thanks to the Fire Jenny remix that dropped in February.

на Кипре 11:30. Точное время представляют компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф с тремя звездами Мишлен Томас Бунер с первым авторским меню в мае и новой гастрономической главой в июне. Изысканный дегустационный опыт, панорамные виды и атмосфера, в которую хочется возвращаться. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
2: Говорят, его видели на набережной.
3: А кто-то в старом городе.
2: А некоторые успели сделать с ним селфи.
4: Он – Шавермагай. Он существует.
2: Следи за нашими соцсетями.
4: Шавермагай уже идет за тобой.
2: Де Шаверма Байпунин на Иринис 11 в старом городе.
4: Не просто гастровкус, а веселое настроение прямо на улицах Лимассола.
2: Доставка Болт, Волт, Фуди.
5: Все-таки хорошо, что компьютер и холодильник далеко друг от друга. Хоть какое-то движение.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: «Моя Мишель» на «Малиновой луне».
1: Новинку представляет бизнес-центр «Мартингейл Плаза». 7 этажей по 1800 квадратных метров открытой планировки. Лучший выбор для аренды офиса в Лимассоле на раундабауте Ленопетра. Сайт lenopetra.com.
2: Русская.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: Весна.
5: Русское радио.
4: Новая песня на русском.

0: «Моя Мишель» на «Малиновой луне».
1: Новинку представляет бизнес-центр «Мартингейл Плаза». 7 этажей по 1800 квадратных метров открытой планировки. Лучший выбор для аренды офиса в Лимассоле на раундэбауте Ленопетра. Сайт lenopetra.com.

0: Алло.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Очень люблю это время, ну а сейчас просто мистическая картина. 13:13 на часах и 13 на календаре. Я дозвонилась с первого раза до именинницы, которую утром перцы не застали. Ну, понятное дело, у человека много забот и хлопот. Настя, с днем рождения, вы уже в эфире. Как настроение?
3: Все хорошо, спасибо.
2: Настя очень человек занятой и важный для комьюнити. Сейчас вы все узнаете. Добрый день, Русское радио. Ян, поздравьте, пожалуйста, огненную девочку Настю с днем рождения. Желаем ей здоровья, счастья, радости, благополучия. И пусть ее ученики и взрослые, и дети по танцам занимают первые места не только на Кипре, но и во всем мире. Ведь победы учеников – это заслуга тренера и учителя. Я бы добавила еще и наставника. С любовью, Юля и Саша, Валя и Толик, Костя и Аня и Джоанна. Такая компания! Улучшили мы вам настроение?
3: Да, конечно, спасибо огромное.
2: А вот теперь чувствуется улыбка. Ну что, тогда пару добрых слов в ответ, чтобы они сейчас тоже улыбнулись, потому что нас слушают.
3: Спасибо всем огромное за поздравления, очень приятно.
2: Ну тогда, Настя, когда ваши ученики что-нибудь займут, всегда пишите нам, хорошо? Мы обязательно осветим. Договорились?
3: Хорошо.
2: Отлично. Прекрасного дня. И пусть он наполнится вот такими моментами, а потом будут целые бусы воспоминаний. Ну и еще и добросим реальную жизнь. Да, это трек от Брежневой. Ловите. Поздравляем.

0: Реклама на русском.
1: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
3: С годами я делаю меньше глупостей, но качество их, несомненно, растет.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Днем обо всем. Днем обо всем. С Яной Соболевой.
1: Друзья мои, сегодня 13 число, но не пятница, мы с вами в середине недели, но у этого дня есть свои небольшие моментики, назовем их так, которые стоит поиметь в виду. Ну, во-первых, сегодня убывающая луна, она в Овне, а это говорит о том, что на эмоциональную сферу это так или иначе будет влиять. И вот чтобы никак не рикошетило в ваши долгосрочные связи, какие-то очень важные диалоги и коммуникацию, помните, энергетика немножечко пассивная, то есть не надо на таран переть, неблагоприятная для активных действий, то есть ничего продавливать не нужно. Вот по течению плыть, дзен ловить, а еще отдыхать и завершать уже начатое. Если есть возможность сдвинуть какие-то новые планы на другой денек, то сделайте это. Ну а что касается ближайшей перспективы, это второй половины сегодняшнего дня, то сейчас с вами немножечко проложим дорожку и подложим соломку.
0: Карта для старта.
1: Наша традиционная работа с подсознанием с помощью метафорических ассоциативных карт – это инструмент, который помогает нам увидеть что-то скрытое. И причем, что мне больше всего нравится, у каждого своя интерпретация, а это уже про вашу связь с самим собой, про пробуждение интуиции и про знание самого себя. А что это у меня тут за ассоциация? Кому-то картинка может сразу нагнетать какие-то чувства тревожности, а кто-то видит в этом благостный знак. И то, и другое окей. Самое главное, чтобы вы чуть-чуть остановились на этом месте и порефлексировали. Вот тогда работа будет проведена во благо. Итак, я беру карты в руки, как говорится, это метафорическая ассоциативная колода «Внутренний ребенок». И давайте сегодня попробуем получить ответ на вопрос, на что обратить внимание во второй половине дня в коммуникации, раз уж у нас сегодня такие сложные аспекты в этом вопросе. Итак, сегодня тяну левой рукой, что-то я стала в шахматном порядке это делать. Ну вот смотрите, как работает пространство. Ну как здесь не улыбаться и не говорить о том, что все вообще вот так вот взаимосвязано. В нашем коллективном поле сейчас возникла конкретно про диалог, видимо, картинка. Итак, значит, здесь два персонажа. Огромный трансформер, железный человек, робот, кому что придет в голову. Вот мне показалось, что это трансформер. И возле него, прямо напротив, в такой же позе, немножко руки в стороны, маленький мальчик в шортиках. На мой взгляд, ему лет 5. Кстати, вспомните себя в 5-летнем возрасте. Кто-то может вообще не помнить, а кому-то придут сразу яркие воспоминания. Так вот, наверное, это все-таки про противостояние временное, когда нужно найти общий язык с тем, кто говорит и чувствует по-другому. Вот о чем нам сигнал. Но если у вас возникнут свои ассоциации, то они будут более верные, потому что я же смотрю на картинку и через себя это пропускаю. А чтобы у вас родились нужные подсказки и прошли очень классные процессы, нужно зайти к нам на страницу в Instagram, в Stories. Уже сейчас появится картинка, и вы сможете полностью изучить каждую деталь, а их там достаточно. Поэтому отправляйтесь к нам на страничку в Instagram russianradio.cy, подписывайтесь, если все еще нет. И поставьте лайк. Нам приятно.
2: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

На Кипре 13:30. Точное время представляют компания «Leos Development» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: 20 лет. Мы создаем настроение.
2: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
3: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
2: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
1: Русское радио. Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
4: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
1: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
5: Гаджетомания на русском радио Кипр.
6: Ты будешь рад. Лови iPad.
2: Не перестаю удивляться, насколько дисциплинирована наша аудитория. Вот если сказано, звоните по сигналу, то раньше никто не наберет. Ну, это же просто великолепие. Друзья мои, я вижу, уже пошли оживления в районе нашего студийного телефона 49-105.7, поэтому поднимаю трубку с вопросом, кто здесь? Добрый день!
7: Добрый день, Александр!
2: Александр, здравствуйте, как ваше настроение?
7: Отлично.
2: А вы не грустненький?
7: Нет,
2: вы сконцентрированненький. Я поняла. Ну тогда желаю вам удачи. Чуть-чуть тише делаем приемник, потому что будет меня, вашу маму и там, и тут показывают. Буду фонить и мешать вам прослушивать. Итак, я напомню, что в гаджетомании мы развлекаемся с всякими примочками относительно треков, которые звучат на русском радио Кипр. И вот сегодня мы зашифровали в инструментал, равно как и все наши майские розыгрыши, ваша задача не только отгадать трек, вообще в идеале напеть, но и исполнителя или группу. Если все понятно, то я желаю вам удачи. Какой город, кстати, вы представляете?
7: Пафос.
2: Пафос. Ну что, Пафос, давайте. Ножки крестиком, пальчики туда же, кулачки можно. Да, совершенно верно. Поехали. Поехали.

0: «Гаджетомания» на русском радио Кипр. Волна наград. Лови iPad. Забаву представляет медиагруппа «Русская волна». Yes!
1: Александр, yes or no, имеются ли у вас варианты? Кто у нас тут под испаньолу замешан? Мы так гитарку взяли.
2: А можно еще чуть-чуть пару секунд?
1: А нельзя, потому все? Что у всех одинаковые условия, совершенно верно, никому не дублировали. Ну давайте, если есть помощь клуба, пожалуйста, у вас есть пара секунд буквально. Я вам предлагаю сейчас к кому-то обратиться. Есть рядом люди?
3: Есть, я есть.
1: Ну, я есть! Кто там есть? Помогайте.
3: Сын,
1: давайте.
3: Сын есть.
2: Говорит, помогай.
1: Сыночек.
3: Ну, это я даже не понял, какая-то музыка.
1: Ну давай, мой дорогой, как тебя зовут, во-первых?
2: Александр.
3: Саша тоже.
1: Сан Саныч, ну, не подведи. Смотри, твоя задача сейчас хоть что-то сказать, потому что, а вдруг ты попадешь. Давай, мне прям хочется, чтобы у вас дабл Саша как-то сработал. Ну?
3: Что-то типа какой-то песня. Я скажу не рок, может быть, какой-то классик.
1: Ну, может быть. Давай мы все-таки остановимся на какой-то персоналии, да? Нам нужно имя или группы, название, или исполнителя. Ну, давай, 3, 2, 1. С папой там посоветуйтесь, быстренько переглянитесь.
2: Аня Лорак.
1: Ага, поняла. Ну что? Господа, вообще не страшно. Я желаю вам прекрасного пути далее, если вы следуете куда-то, судя по фону, так оно и было. И прямо сейчас говорю, что если есть у кого-то желание, то вы можете набирать 4 9 105 7. Я думаю, что вот сейчас, когда было время, Сан Саныч и Александр помогли кому-то сейчас сыграть. Я поднимаю трубку, а пока напомню, что гаджетомания у нас до 29 числа, точнее 29 будет как раз, а никто не звонит, как раз у нас подведение итогов у русских перцев. Друзья мои, давайте еще раз, 4 9 105 7, ну линия на самом деле перегружена, я сейчас попробую принять еще один звонок. Кто этот успешный человек? Алло? А в ответ тишина. Ну что, тогда небольшую делаем паузу. Софеликс Бекстер нам поможет, и вернемся сразу после нее.
0: Гаджетомания на русском радио Кипр. Ты будешь рад. Лови iPad. Забаву представляет медиагруппа «Русская волна».

0: Охота на айпад. Жизнь будет шоколад. Юбилей медиагруппы «Русская волна».
1: Друзья, ну что, это вторая серия. Сегодня кому-то очень сильно повезло. Во-первых, уже Сан Саныч и Александр немножечко вас поддержали тем, что не угадали, но ничего. Ребята, желаю вам успехов, и вы можете всегда повторить до 29 мая. Те, кто еще ни разу не выиграл или не участвовал, welcome. Но напомню, участие однократное. То есть, если вы уже у нас в списке, если вам присвоен номерок, то вы большущий молодец. Ну что, алло, кто тут? Есть ли жизнь на Марсе?
2: Алло.
1: О, приветствую вас.
2: Здравствуйте.
1: Меня зовут Яна, а вы?
2: Елена.
1: Елена прекрасная. Долго дозванивались?
2: Ну, раз, наверное, 6-го.
1: Ого, вот это да. Ну что, удалось так удалось. Да. Я думаю, не нужно напоминать правила, потому что раз уж вы звонили, значит, вы на связи. Итак, погнали сразу в вопросик. Да, забыл спросить, какой город представляете?
2: Лимассол.
1: О, ну все, болеем за Лимассол.

0: Охота на айпад. Жизнь будет шоколад. Юбилей медиагруппы «Русская волна».
1: Ну вот и проверим сейчас, шоколад или все-таки горчинка. Какие варианты?
2: Очень трудно. Очень. Почему-то все здесь звонят, и так все просто, а когда дозваниваешься, очень трудно.
1: Ну, конечно, вы, во-первых, волнуетесь, во-вторых, у вас уже только что минуту 2-3 назад люди пальцем в небо и мимо. Понятное дело, что есть опыт других, и учимся на их, в том числе, промахах, но ничего, это же игра. Давайте так, есть какие-то мысли в какую-то сторону, и есть ли группа поддержки рядом?
2: Да, дочь.
1: А дочь Анечка зовут. Ань, я Яна, наоборот, Аня. У нас с тобой должен быть какой-то синергический сейчас тандем. Давай так, вот ты просто расслабься и представь какую-нибудь историю, связанную вот с таким мотивом. Может быть, тебе придет в голову какая-то группа или какая-то исполнительница, может быть, певец. Неважно, но вот кто... Ты сейчас послушала испанскую гитару, кто возникает в мыслях? Там мотив такой, да, зашифрованный, мы же тоже не хотим вам просто так все отдавать, нам надо, чтобы у вас новые когнитивные были истории.
2: Испанское, что-то испанское.
1: Нет, это мы испанское сделали, это не подсказка, это мы как раз зашифровали так, что когда вы узнаете, кто на том конце провода вам тут наигрывал, вы очень удивитесь. Тем не менее, мне кажется, мотив довольно узнаваем. Мы же тестим на команде, и у нас многие угадали с первого раза. Ну что, Анюта...
2: Что-то очевидное, но...
1: Лена, Аня, любой сейчас вариант, он будет, в принципе, вариантом. Ну что?
2: Давайте попробуем, пусть это будет Зиверт.
1: Пусть это будет Зиверт? Ну, она, кстати, очень классная. Но не сегодня. Видимо, только трек «Газ» вам где-нибудь помаячит и напомнит о ней. Что ж, девочки, Аня, Лена, даю еще одну попытку кому-нибудь, потому что если не сейчас, то когда? Прям мне самой интересно. И напомню, что мы празднуем наше 20-летие, а потому каждый день, миксуя утреннее шоу и дневное, мы помогаем вам участвовать и выигрывать. Итак, у меня уже вопрос заготовлен. Мне очень хочется, чтобы был звонок. Видимо, линия настолько перегружена, что она сейчас чувствует, скорее бы в отпуск. Ну что, я пробую словить. Итак, кто есть? Ку-ку, алло, никого. Хорошо, попробуем еще разок. 4 9 105 7. Друзья мои, вообще на моей практике такое впервые. Простите, но не сталкивалась еще. Дело в том, что когда линия вот в таком перегрузе, когда несколько человек звонят на одну, она может выдавать всяческие пируэты. Не хочет никак выдавать. И что вы хотите мне предложить, перейти нам куда-нибудь на следующий день? Нет, мы попробуем все-таки, потому что у меня уже и вопросики, и ответики, все заготовлено. Мне только хочется словить кого-то, кто сейчас очень сильно хочет попасть в эфир. Ну что, друзья, ловлю еще один звонок. Если нет, то нет. А чего-то нет. Алло. Ку-ку. И тишина. Ну, давайте так, у нас есть в целом еще одна попытка. Я надеюсь, что мои коллеги не будут против, если я возьму и сдвину этот розыгрыш на следующий час. Потому что мне очень хочется, чтобы сегодня что-то срослось и свершилось. А пока давайте послушаем Косту Лакосту. И я немножко выдохну.
0: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Каждое утро просыпается одна из твоих версий. Многозадачный шериф, которого все вокруг выводит из себя. Энергичный доктор, который спокоен в любой ситуации и готов всем помогать. Либо невинный мирный житель с ясным умом, который просыпается на подушке Innocent от Everest. Правильная подушка решает все. Найди ее прямо сейчас в Everest и соединись с собой невинным.
2: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф с тремя звездами Мишлен Томас Бунер с первым авторским меню в мае и новой гастрономической главой в июне. Изысканный дегустационный опыт, панорамные виды и атмосфера, в которую хочется возвращаться. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
3: Всегда задавался вопросом, почему женщин либо нет, либо их две. А потом осенило. Беда никогда не приходит одна.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
4: Ну, пошла жара, конечно, в гаджетомании. Такое впервые. Ну, и тема интересная. Друзья мои, спокойно, дышим. Не надо звонить на студийный телефон, который у нас айфончик, да, только на студийный 49-105.7, который стационарный. Не надо писать смс, просто давайте дождемся Костю Столярова, потом Пашу Третьякова, ну, а потом в следующем часе встретимся.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.
5: Добрый день, с вами Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. Смена телефона без головной боли. ЕС упрощает обмен данными между айфонами и андроидами. У берегов Кипра стало больше дельфинов. Кипрский виноград Ксинестери начали выращивать в Австралии. Теперь подробнее. С 1 июня жители Кипра и всего Европейского Союза получат то, чего не было никогда. Возможность перенести данные с Андроида на iPhone и обратно без проблем. Контакты, сообщения, фотографии, данные приложений – все это переедет на новое устройство напрямую при настройках по умолчанию. Apple и Google работают над совместным решением. Власти ЕС продолжают унифицировать сектор гаджетов. От одинаковых разъемов зарядных устройств USB Type-C до полной совместимости систем всех смартфонов. Подробности на сайте Лента Кипра. Департамент рыболовства предупредил рыбаков, владельцев катеров и капитанов судов. У берегов острова все чаще замечают дельфинов и других морских млекопитающих. Власти называют это хорошим знаком для морской экосистемы, но предупреждают, за животными в их естественной среде обитания можно лишь наблюдать издалека, при этом их категорически запрещается подкармливать. В Австралии собрали первый коммерческий урожай кипрского винограда Ксинестери. Лозы высадили в 2021 году. Дебютное вино получило 91 балл из 100 по версии независимых экспертов. Австралийская Ксинестери уже поступила в продажу. Для Кипра это первый случай, когда местный сорт начали коммерчески выращивать в южном полушарии. Причина интереса австралийцев проста. Популярные сорта Шираз, Каберне, Шардоне и Савиньон Блан требуют много воды, которой не хватает из-за изменения климата. При этом Ксинестери на Кипре традиционно выращивают почти без орошения, используя только зимние осадки, даже при летней жаре выше 40 градусов. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе, держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
4: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.

0: Асія, сильно так.
1: С новой песней работается легко. В лучшем офисе в бизнес-центре Martingale Plaza в Лимассоле. С крупнейшей парковкой на Кипре и рядом с кольцевой развязкой Ленопетра. Выбирайте бизнес-пространство на lenopetra.com.
2: Русское радио.

0: ближе, ближе, так близко.
1: Днем обо всем. На русском радио.
0: Днем обо всем.
1: Шоу «Днем обо всем».
2: Ближе, ближе и так близко были многие в прошлом часе, но мы никогда не вспоминаем то, что было, мы идем только вперед. Друзья мои, новый час до 15 здесь в студии Яна Соболева. И, конечно же, я напоминаю, что как только слышите спецпозывной, а я вам обещала, что в этом часе попробуем все-таки кому-то подарить место, кстати, за номером 8, думайте, кому оно обычно помогает, и я, пожалуй, назначу старт.
3: Гаджетомания на русском радио Кипр. Ты будешь рад. Лови iPad.
2: Ох, уже страшно мне говорить «лови iPad», потому что дважды уже не словили, но я вам напомню, вот не зря мы делаем с вами карту дня. Те, кто сегодня вспомнит, да, что у нас было... Это огромная какая-то машина в виде робота и маленький ребенок. Так вот, нам дозванивались и с детками. И мой внутренний ребенок немножечко поднапрягся. Видите, какая я такая сразу бодренькая. А потому что у меня красная техника. Телефон просто из черного реально стал красным, как наш микрофон. Ну что, пробуем? Держу вот так прям пальцы. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Алло, алло.
4: Алло.
2: Ой, там есть жизнь. Да-да-да, как вас зовут?
4: Меня зовут Оксана.
2: Оксана, хорошо ли все с ушками? Если хорошо, то делайте, пожалуйста, тише, иначе мои уши точно откажутся работать. Все хорошо, делайте тише. С кем вы там? Давайте сразу всех обозначим, кто вы.
4: С мужем.
2: А, с мужем? Я думала, там ребенок. Мужа как зовут?
4: Олег.
2: Олег и Оксана, у вас два О,

0: «Гаджетомания» на русском радио Кипр. Волна наград. Лови iPad. Забаву представляет медиагруппа «Русская волна».
1: Yes, of course. Пытаемся уже с пятой попытки дать кому-то место за номером 8. Итак, Олег, Оксана, я думаю, что было время посовещаться. Ну, рассказывайте, кто там маячит?
2: Нам кажется, что это Киркоров.
1: Вам кажется, что Киркоров?
2: Да.
1: Ой, знаете, если кажется Киркоров, надо прям креститься. Поэтому спасибо вам большое за участие. Ну что, друзья мои, это мистический день. Я вам хочу сказать такое на моей памяти впервые. Давайте так, еще разочек. Я призываю всех набирать 4 девятки 105,7. Сейчас посмотрим, есть ли кто-то на линии. Мне, конечно, приходится в образе осьминога сейчас работать. Ну, попробую перевести счастливчика. Ну-кася, ну-кася. Алло.
2: Алло, здравствуйте.
1: Здрасте. Ну что, как зовут вас?
2: Меня зовут Ксения.
1: Ксения. Как вы думаете, сегодня ваш день?
2: Не знаю, давайте проверим.
1: Давайте проверять. Есть группа поддержки. Не перестаю спрашивать, потому что мне кажется, это должно усиливать.
2: Да, сзади малышка моя едет.
1: Она уже разговаривает?
2: Нет, 11 месяцев только. Ну, может только подпевать.
1: Пусечка. А вот сейчас и посмотрим. Может быть, младенческая энергия нам поможет. Город какой за вас болеет?
2: Пафос.
1: О, да вы что? Слушайте, ну мы сегодня перебрали всю географию острова. Ну все, давайте. Ксения, соберитесь.

0: Охота на iPad. Жизнь будет шоколад. Юбилей медиагруппы «Русская волна».
1: Ксения, прежде чем вы назовете свой вариант «Вангую», что сейчас, когда все те, кто сегодня пытался представить свой город, услышат ответ, если вдруг вы правы, будет просто вот такое: «Да, я ж знал, я ж так и думал». Вот примерно такое. Ну, давайте, ваш ответ какой?
2: Мне кажется, что это Мари Краймбрери. Вот. Мне просто нравится жить.
1: Вот сейчас посмотрите на малышку там, что глазиком как-то подмигивает, ага. Что делает? Да?
2: Да, конечно, улыбается, хлопает.
1: Улыбается? Ну не будем младенца расстраивать. Я же говорю, младенцы рулят. Класс.
0: Гаджетомания на русском радио Кипр. Ты будешь рад. Лови iPad. Забаву представляет медиагруппа «Русская волна».
1: Ксения, скажите мне, вы слушали нашу первую гаджетоманию еще февральскую?
2: Февральскую, да, конечно,
1: да. Слушала. И что, скажите мне, пожалуйста, было ли у вас ощущение, что пафос как-то выбивается вперед?
2: Конечно.
1: Ну
2: мы
1: что?
2: Всегда на первом месте, мы всегда впереди всех.
1: Ну, не всегда, но в данном случае как-то да. Я присваиваю вам номер 8. Самое главное, 29 числа быть с нами на связи. Обещаете?
2: Обещаю,
1: если вдруг выпадет
2: конечно.
1: Ваш номер. А я напомню всем, Ксюш, спасибо вам и дочурке большой привет, что сегодня было жарко, горячо. Но если вы подрастроились, то я хочу вас взбодрить. Пожалуйста, дорогие мои, завтра в утреннем шоу не пропустите. Гаджетомания, мы вас любим!

0: Время спорта на русском радио Кипр. Спонсор выпуска – футбольный клуб «Арис Лимассол». Первый кипрский клуб, который говорит с вами на одном языке.
1: Здравствуйте, с вами Павел Третьяков. Дик Адвокат будет главным тренером сборной Кюрасао на чемпионате мира 2026, сообщает Football International. 78-летний адвокат руководил командой с января 2024 и вывел ее на чемпионат мира. В феврале знаменитый тренер объявил об уходе за болезни дочери. Его тогда сменил Фред Рютен. В мае же Рютен покинул пост по собственному желанию. Состояние здоровья дочери адвоката улучшилось, и это теперь позволит тренеру вернуться в сборную Кюрасао, отмечает голландское издание. Американский фигурист Илья Малинин, трехкратный чемпион мира и олимпийский чемпион в команде, заявил, что может сделать перерыв в карьере на сезон 26-27, пишет The Orange County Register. По словам Малинина, последние 4 года подготовки к Олимпиаде были невероятно тяжелыми. Он испытывал давление со стороны СМИ, а также организации, которые иногда не понимают, что лучше для спортсменов, и пытаются извлечь выгоду вместо того, чтобы прислушиваться к их потребностям. Бывшего игрока Барселоны и сборной Испании Жерара Пике оштрафовали на 200 тысяч евро за торговлю акциями с использованием инсайдерской информации, сообщает КОПА. Национальная комиссия по рынку ценных бумаг пришла к выводу, что бизнесмен Элиас Наварро незаконно передал Пике конфиденциальную информацию о предстоящем поглощении одной компании. В январе 2021 года спортсмен купил 104 тысячи ее акций и вскоре продал с большой выгодой. Наварро получил штраф в 100 тысяч евро.
0: Футбольный клуб «Арис Лимассол». До встречи на стадионе. Следите за новостями в соцсетях и на официальном сайте arisfc.com.

0: Реклама на русском.
1: Леди Эстетик напоминает. До 80% нежелательных изменений кожи появляются там, где раньше она выглядела абсолютно здоровой. Но всего за 10 минут можно зафиксировать все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Леди Эстетик доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи. Современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Леди Эстетик. Искусство быть красивой.
2: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
3: Когда на улице процветает разврат, крайне важно знать, на какой улице.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: сна. Русское радио.
1: Очень скоро, друзья мои, мы сверим часы. Обязательно следите за циферблатом. Ну и, конечно же, я очень скоро расскажу вам в проекте «Глянец», как сохранять здоровье и красоту. Эфир продолжит «Хай-фай черный ворон». Чтобы черных красок дня у вас не было в палитре, всегда очень внимательно следите за деталями.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Говорят, что самыми кричащими о возрасте частями тела являются шея, локти и колени. И если первым уделяется внимание в уходовых процедурах хоть как-то, то колени слегка обделены. Тем временем именно их внешний вид способен влиять на впечатление о ножках в целом. И если вы любите носить мини и хотите стать предметом восхищения на пляже, то рекомендую проконсультироваться у специалистов лазер-бьюти-центра «Леди Эстетик». Возможно, вам пора воспользоваться единственной инновационной методикой безоперационной подтяжки – «Хайфу». Это воздействие высокоэффективным фокусированным ультразвуком на глубокие слои дермы. HIFU лифтинг заменяет скальпель хирурга и буквально перепрошивает ткани, обновляя их на клеточном уровне и устраняя выраженные признаки старения и увядания. После процедуры в глубоких слоях дермы запускается механизм регенерации. Начинается активная выработка коллагена, эластина и соединительной ткани. Это единственная процедура в эстетической медицине, которая воздействует на поверхностную мышечно-апоневротическую систему. Раньше работа на этом слое была доступна только пластическим хирургам. HIFU не имеет аналогов, но решает целый ряд проблем. Какой вопрос закроет эта технология вам, определит специалист «Леди Эстетик». Нужно лишь записаться на консультацию в директе Instagram или на сайте ladyesthetic.com.cy.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: На Кипре 14:30. Точное время представляет компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Чем порадует май? Пышным цветением, вдохновением и цен снижением. Неделя дома Андреотти. До минус 50% на всю мебель и предметы декора. Ждем именно тебя за покупками с 1 по 16 мая. По субботам 9 и 16 мая мы открыты до 19:00. Найди все, о чем мечтал, и дай своему дому расцвести. Мебель Андреотти. Воплощение каждой твоей задумки.
2: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
3: Все на этом острове через фраппе.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us 255-88180.

0: Днем обо всем. Шоу Яны Соболевой на русском радио Кипр.
1: Сегодня, в этот день, но 76 лет назад, в городе Сильверстоун прошла первая гонка первого чемпионата Формулы-1. И наша Гаджетомания подобную гонку повторила, но уже на 99FM. Я напомню, господа, каждый день, но в разных шоу мы играем. И самое главное, запомните, один раз участвуем и оставляем другому шанс. Ну а если что-то не получилось, мы всегда вас поддержим и подбодрим, сдвинем немножко по времени. В общем, желаем всем удачи. Мы разыгрываем в честь нашего 20-летия iPad. Ай, кто-то будет очень рад. Ну а сейчас у меня есть еще один подарок. Да-да, есть второй шанс кому-то сегодня себя побаловать. И красота, ритмы испанских гитар продолжают будоражить.
0: Фифекты. Фикции на русском.
1: Я прокачаю дикцию, подарю вам новую скороговорку. Можете ее использовать, и взрослые дети. Всегда полезно немножко раскачать здесь, ведь мы не можем гантели поднимать губами. А вот проговаривать какие-то вещи – это всегда полезно. Итак, сегодня у меня на кону потрясающий подарок. Два билета в Никосию, в муниципальный театр на 22 мая. Там в 19:30 начнется потрясающая постановка. Барселона, Фламенко, Бали и Атриа Мьюзик представляют впервые, друзья мои, на Кипре фламенко-спектакль «Кармен» под руководством мастера мировой танцевальной сцены Давида Гутьереса изысканное переосмысление легендарной новеллы Проспера Мериме.
2: На правах рекламы.
1: Ну и я напомню, что с 21 по 23 мая в Пафосе, Никосии и Лимассоле, так что выбирайте город и выбирайте билеты на солдауты atriamusic.com. Живое звучание испанских гитар не оставит вас равнодушными, оттенки джаза усилят впечатление, а экспрессия фламенко-пения просто откроет вам новый мир. Я заранее хочу сказать, что тот, кто сегодня победит, будет осчастливлен, поверьте на слово. Ну а теперь, собственно, наша забава. Я беру винную пробку и проговариваю скороговорку с таким барьером. Ваша задача угадать, что же я там произношу. Я буду стараться, вы тоже. Тут же пишите на 49-105-7. Особенно призываю Никосию. Поехали! Фламенко для фиолетового фламинго.

0: Фи-фекты. Фикции на русском.
1: Сплошные дуэты у нас на 99FM. Вот здесь Ева Власова и Алсу. Очень красивый трек сейчас прозвучал. Надеюсь, вдохновил кого-то. На том конце провода тоже дуэт. Екатерина и Гера. Кто будет солировать? Привет.
2: Всем здравствуйте. Вера.
1: А, Вера. Вера, а я записала Гера, думаю, ну, чтобы совсем-то точно быть. Вот видите, дикция у меня хорошая, а со слухом вопросики. Ну что, Вер, я вас поздравляю, вы действительно справились. Давайте напомним всем, что я там зашифровывала. Фламенко для фиолетового фламинго. Что это?
2: Фламенко для фиолетового фламинго.
1: Ну, здесь только остается аплодировать. Действительно так, из какого вы города?
2: Из Лимассола.
1: Ну что, мама Катя повезет в Никосию 22 числа мая месяца и будете наслаждаться. Есть кому привет, Вер?
2: Да нет, наверное.
1: Да, обойдутся, правильно, я же ради себя позвонила. Ну и тоже хорошо, всему Лимассолу передадим, а еще передадим привет, конечно же, Барселона, Фламенко, Бали и Атриа Мьюзик.
3: На правах рекламы.
1: Потому что они не перестают нас радовать. И я напомню, что впервые на Кипре фламенко спектакль «Кармен» под руководством мастера мировой танцевальной сцены Давида Гутьереса. На досуге посмотрите в интернете. Потрясающе работает. Привезут фламенко спектакль «Кармен» сразу в несколько городов, а именно Пафос, Никосия и Лимассол. Ну вот вас я отправляю туда. Вер, спасибо за участие. Екатерине привет. Мама помогала, вдохновила, но трубочку передала чаду. Ну и правильно, так и надо. Публично. Личные выступления нужно практиковать с молодых ногтей.
0: Звуки времени, музыка поколений, детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Евровидение на русском радио Кипр.
1: Друзья мои, вчера прошел первый полуфинал. Смотрели, признавайтесь, или пропустили? И так, окей, разные настроения, но мне кажется, это большое событие музыкального мира, которое достойно внимания, особенно отдельные персонажи и треки. Итак, в финальной тройке, выделим сейчас ее, из 10 вышедших в финал вчера, оказались в Финляндии, это дуэт скрипачки Линды Лампиниус и певца Петы Парконена. А у них трек называется «Огнемет». Главный фаворит букмекеров. Но как бы конфликтует за лидерство с ними Греция, исполнитель Акилас, основной конкурент финского дуэта. Поэтому, если выбираете между-между, вы знаете, да, за какую страну болеть. Ну, а сегодня мы послушаем трек израильского исполнителя Ноама Бетана. Зажигательный, конечно, он в жизни, но выбрал трек очень глубокий и лиричный для этого музыкального конкурса. Немного слов об этом треке под названием «Мишель». Тема токсичных отношений там отражается. По словам самого Бетана, «Мишель» — это история о нездоровых взаимоотношениях и необходимости вовремя уходить, когда чувства остыли, когда вы нутром понимаете, что что-то пошло не так. Языковое разнообразие потрясает. Это сразу три языка. Подчеркивает международный характер данной песни, ну и высокая конкуренция. Композиция «Мишель» была выбрана более чем 200 заявок, которые были представлены на конкурс. Что ж, особое значение для Ноама Бетана, он поделился, участие в Евровидении помогает ему лично бороться с болезнью. Поэтому пожелаем исполнителю здоровья, всем, конечно же, нужных мест и достойных. Будем болеть за нашу красавицу-киприотку. Ну и потанцуем немножко, да, сейчас как раз медленный танец. Если есть с кем немножечко батман тандю демиплея отложить в сторону и повальсировать, сделайте это.
0: Евровидение на русском радио Кипр.

0: Реклама на русском. Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе, стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
1: 20 лет. Мы создаем настроение.
2: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
3: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
2: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
1: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
4: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
1: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
5: Это Додо.
6: Это вкус.
7: Это цвет.
5: Это хруст.
8: И что первый кусок?
7: Что последний кусок?
5: Сок. Додо мясо.
7: Додо без.
9: Додо деликатес.
7: Половинки, новинки, начинки, соус.
5: Додо пицца на каждый особенный вкус.
9: Додо.
10: Нежный поцелуй сзади в шею. Ну, это очень интимная, трогательная вещь. Так почему люди в метро из-за него так психуют?
1: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
2: Молниеносный Дим Билан остается за главного до конца этого часа. Я, Ян Соболева, отправляюсь в освоясь. У меня есть другие еще вопросы, порешать надо. Ну, а вас жду завтра, как обычно, в 13:00. Перцы будут с 7 утра.
11: Слышь!

20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна». Что слушает страна?

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Снится сны.
1: С новой песней работается легко. В лучшем офисе в бизнес-центре Martingale Plaza в Лимассоле. С крупнейшей парковкой на Кипре и рядом с кольцевой развязкой Ленопетра. Выбирайте бизнес-пространство на lenopetra.com.
2: Русское радио.

Давай станцуем вместе, это последний танец, это так нужно сегодня нам. Давай станцуем вместе, и на последней песне тебя в последний раз обниму. Будем стоять на месте и понимать, что вместе

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем привет! О составляющих энергичного дня Яна Соболева. Вы любите рыбалку? Если да, то за что? Процесс или результат? Думаю, второе точно понравится большинству, поэтому сегодня поговорим о пользе рыбы на тарелке. Вся прелесть жителей водоема в том, что они содержат полезное семейство веществ омега-3. Из этих кислот состоят наша сетчатка и мозг. Они снимают воспаление и облегчают боль. Именно они содержатся в первую очередь в жирной рыбе. Печень трески, лосось, тунец, анчоусы, красная икра, форель и скумбрия – самые щедрые. Единственный веганский источник этих омега-3 кислот – это морские водоросли. В них содержится около 0,8 граммов ЭПК, а также небольшое количество ДГК. В натуральном виде водоросли смогут покрыть потребность вегана в омега-3 при условии, если он будет съедать кило морской растительности в неделю. Но есть веганская альтернатива рыбьему жиру. Можно просто употреблять масла-добавки. Подбор питания – вопрос серьезный, поэтому я рекомендую обратиться в Милц Фуд. Экономия времени в кубе. Не ходить в супермаркет, не стоять у плиты, не придумывать меню. А какая там рыба? И на десерт лайфхак. Хотите быть здоровыми? Начинайте дружить с рыбьим жиром. Но прежде обязательно проконсультируйтесь со специалистом по питанию сервиса Милц Фуд. Наслаждайтесь жизнью, пока Милц Фуд готовит вам полезную рыбку.
0: Сделано со вкусом.

Nils Foot. Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Ты уже решил, как отметить Международный день виски?
2: Да вот думаю, хочется чего-то особенного.
1: Ну тогда тебе в Пунин Вайн. Там 2 недели скидок на виски до 30%. С 4 по 16 мая отличные предложения на любимые и коллекционные позиции.
2: Ого, поеду выбирать свой идеальный вариант.
1: Давай, не тяни. Такие цены бывают не каждый день. Заезжай в бутик в Лимассоле или заказывай онлайн на puninwine.com.
3: Первый ресторан высокой кухни Cloud9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф с 3 звездами Мишлен Томас Бунер с первым авторским меню в мае и новой гастрономической главой в июне. Изысканный дегустационный опыт, панорамные виды и атмосфера, в которую хочется возвращаться. Бронируйте по телефону 8000-24-24, 8000-24-24.
4: Радио «Монте-Карло Кипр».
5: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
6: Чтобы внуки гостили подольше, бабушка перевела все весы на 5 килограммов назад.
7: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

На Кипре 15.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Сангус. Двадцать лет. Мы создаем настроение.
1: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
2: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
1: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
3: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет. Соединяем факты, голоса и музыку.
4: В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением «BuySell». Не упустите ничего. Скачайте приложение «BuySell». Begin with home,
5: buysellcypress.com. Нас никто и никогда не сможет победить. Мы можем угробить себя только сами.
6: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Добрый вечер, в студии Константин Столяров. В этом выпуске. Власти экстренно снизили квоту козьего и овечьего молока в Халуме. Турко-киприот похитил своего ребенка из Лимассола и скрылся на оккупированных территориях. На Кипре вводят электронные счета для бизнеса. Теперь подробнее. Правительство Кипра выпустило экстренный декрет об изменении квоты молока в Халуме. С 15 мая и до конца 2026 года минимальная доза козьего и овечьего молока снижается с 25 до 15%. Причина – эпидемия ящера, из-за которой на острове были уничтожены десятки тысяч животных. Производство козьего и овечьего молока в минувшем апреле по сравнению с апрелем прошлого года обвалилось почти на 25%. Снижение квоты ставит под угрозу достижения Кипром требований Евросоюза. До 2029 года в Халуме, произведенном по стандартам защищенного географического происхождения, должно быть не менее половины козьего и овечьего молока. Подробности на сайте Лента Кипра. Турко-киприот, числящийся на юге острова в розыске, нелегально приехал в Лимассол, напал на мать своего сына и увез ребенка в оккупированную Фамагусту. Там он снял и опубликовал видео, на котором предложил матери приехать за сыном. С октября прошлого года против мужчины действует ордер на арест по делу о насилии. Помимо этого, он предположительно причастен к делам о торговле наркотиками. Полиция Республики Кипр начала расследование, однако нахождение похитителя в непризнанной ТРСК существенно осложняет дело. Министерство исследований, инноваций и цифровой политики объявило об обязательном переходе на электронные счета для всех новых тендеров в сфере информационных технологий. Электронные счета будут иметь приоритет при обработке и оплачиваться в течение 20 дней с момента получения. Для многих кипрских компаний это означает конец долгого ожидания платежей от государства. По европейским нормам, через 4 года на электронный документооборот обязаны перейти все кипрские подрядчики, выполняющие госзаказы. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове переменная облачность. В атмосфере фиксируется превышение безопасной концентрации пыли. Скорость ветра составляет 6-8 метров в секунду. Сегодня ночью воздух в центре и на побережье страны остынет в среднем до 17 градусов. В горах будет до плюс 11. Завтра погодные показатели существенно не изменятся. В прибрежных районах Кипра ожидается до плюс 24 градусов, в столице до плюс 28, а в Тродосе до плюс 19. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Сергей Лазарев. Компасы.
1: Новинку представляет бизнес-центр «Мартингейл Плаза». 7 этажей по 1800 квадратных метров открытой планировки. Лучший выбор для аренды офиса в Лимассоле на раундабауте Ленопетра. Сайт lenopetra.com.
2: Русское радио.

0: мама. Реклама на русском.
1: В Араратзе Signature Collection начинается новая глава. Мы открываем 10 wellness-пространств при участии эксклюзивного партнера Nuance Switzerland. К вашим услугам гипербарическая камера, криосауна, хамам, бьюти-салон, private spa и эстетические процедуры. Топовое оборудование и лучшие специалисты в одном месте. Ararat Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
2: Каждое утро просыпается одна из твоих версий. Многозадачный шериф, которого все вокруг выводит из себя. Энергичный доктор, который спокоен в любой ситуации и готов всем помогать. Либо невинный мирный житель с ясным умом, который просыпается на подушке Innocent от Everest. Правильная подушка решает все. Найди ее прямо сейчас в Everest и соединись с собой невинным.
3: Снова в Лимассоле. Музыкальный спектакль «Аладдин». Восточная сказка оживает в старинной лавке, полной диковинных вещей. История дружбы Джина и Аладдина. Только два актера, множество кукол, авторская музыка и песни на стихи Веры Полосковой. Завораживающая игра света и камерная сцена помогают познакомиться с историей еще ближе. 23 и 24 мая в театре «Синергио». Билеты на Sold Out Ticketbox. Для зрителей старше 6 лет.
4: Провалы в памяти только сначала пугают. Потом о них забываешь.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: На Кипре 16.30. Точное время представляют компания «Leos Development» и «Visionaire Residences». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Visionaire». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.
1: Русское радио. Слушай весенние хиты.

0: Ирой Аполлоновой.
1: Пятое место. Четвертое место. Третье место. Второе место. Да ну, я в глазах твоих.

20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00 с повтором в

0: твоим днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Барселона, Фламенко Бали и Атриа Мьюзик представляют фламенко-спектакль «Кармен». Впервые на Кипре. Солист Давид Гутьеррес, признанный мастер мировой танцевальной сцены. По мотивам новеллы «Проспера Мериме». Живое звучание испанских гитар, темперамент и энергия фламенко. С 21 по 23 мая «Пафос», «Никосия» и «Лимассол». Билеты на солдаут и atriamusic.com. Театр Барселона, Фламенко Бали. Искусство страсти, танца и любви.
2: 20 лет мы создаем настроение.
3: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
4: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
3: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
2: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
5: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
2: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
6: Каждый раз, когда я достаю пылесос, мои коты прячутся в микроволновку. И там микроволнуются.
2: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180. Русская!

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
5: Добрый вечер. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Фармацевты хотят ограничить продажу лекарств туристам по европейским рецептам. Муниципалитет Паралимни и экологи конфликтуют из-за осушения озера. Евросоюз расширит лимиты водительских прав категории «Б». Теперь подробнее. 12 мая Кипрский фармацевтический союз потребовал ввести предельное количество лекарств, которые можно отпустить по одному европейскому рецепту в аптеке острова. Без такого лимита граждане ЕС из стран, где те или иные препараты в дефиците, могут опустошить и без того небольшие кипрские запасы, и тогда без лекарств останутся уже сами киприоты. Требование направлено в Минздрав. Подробности на сайте Лента Кипра. Природоохранная организация BirdLife Cyprus требует немедленно остановить сброс воды из озера Паралимни, потому что сейчас птицы высиживают яйца, а в случае падения уровня они могут оставить гнезда. 12 мая муниципалитет Паралимни-Дериньи частично открыл дамбу, объяснив это необходимостью борьбы с комарами и предотвращения засоления водоносного горизонта. По информации мэрии, вода сбрасывается под контролем службы охраны окружающей среды. Однако экологи настаивают на том, что озеро осушается бесконтрольно, и отмечают, что данная ситуация повторяется каждый год. Европейский союз готовит масштабную реформу водительских удостоверений, в том числе на Кипре. Главная новость касается прав категории «Б». Максимально допустимый вес транспортного средства по этой категории планируют поднять с 3500 до 4250 килограммов. Причина – электромобили. Их батареи настолько утяжеляют машины, что привычные права перестают подходить. Изменение вступит в силу к 2030 году. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове переменная облачность. В атмосфере фиксируется превышение безопасной концентрации пыли. Скорость ветра составляет 6-8 метров в секунду. Сегодня ночью воздух в центре и на побережье страны остынет в среднем до 17 градусов. В горах будет до плюс 11. Завтра погодные показатели существенно не изменятся. В прибрежных районах Кипра ожидается до плюс 24 градусов, в столице до плюс 28, а в Тродосе до плюс 19. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Все звучит по-весеннему.
1: Русское радио.
0: Русское радио Кипр. Все будет хорошо. Новая песня на русском.

0: Акоста, Cherry Lady.
1: Новинку представляет бизнес-центр Martingale Plaza. 7 этажей по 1800 квадратных метров открытой планировки. Лучший выбор для аренды офиса в Лимассоле на раундабауте Ленопетра. Сайт lenopetra.com.
2: Русское

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
2: Я в порядке. Просто в обратном.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

На Кипре 17:30. Точное время представляют компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Леди Эстетик представляет новые технологии в мире красоты, которые мы так долго ждали. BBL Forever Young. Омоложение кожи на генном уровне от Сайтон, США. Асклепион. Лазерная эпиляция шестого поколения по технологии Медиастар, Германия. Акцент. Революционный метод моделирования фигуры и лечения целлюлита от Alma Lasers, Израиль. Леди Эстетик. 97-65-38-75.
2: Снова в Лимассоле. Музыкальный спектакль «Аладдин». Восточная сказка оживает в старинной лавке, полной диковинных вещей. История дружбы Джина и Аладдина. Только два актера, множество кукол, авторская музыка и песни на стихи Веры Полосковой. Завораживающая игра света и камерная сцена помогают познакомиться с историей еще ближе. 23 и 24 мая в Театре Синергио. Билеты на Sold Out Ticketbox. Для зрителей старше 6 лет.
3: Каждый житель Кипра в душе немножечко риэлтор.
4: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф с тремя звездами Мишлен Томас Бунер с первым авторским меню в мае и новой гастрономической главой в июне. Изысканный дегустационный опыт, панорамные виды и атмосфера, в которую хочется возвращаться. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
2: Знаете, у меня ни стыда, ни совести, ничего лишнего.
3: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Добрый вечер, в студии Константин Столяров. В этом выпуске. Власти экстренно снизили квоту козьего и овечьего молока в Халуме. Под Ларнакой потушен пожар на площади 5 гектаров. В Лимассоле сносят недостроенный высотный дом, пустовавший почти полвека. Теперь подробнее. Правительство Кипра выпустило экстренный декрет об изменении квоты молока в Халуме. С 15 мая и до конца 2026 года минимальная доза козьего и овечьего молока снижается с 25 до 15%. Причина – эпидемия ящера, из-за которой на острове были уничтожены десятки тысяч животных. Производство козьего и овечьего молока в минувшем апреле по сравнению с апрелем прошлого года обвалилось почти на 25%. Снижение квоты ставит под угрозу достижения Кипром требований Евросоюза. До 2029 года в Халуме, произведенном по стандартам защищенного географического происхождения, должно быть не менее половины козьего и овечьего молока. Подробности на сайте Лента Кипра. Сегодняшний пожар в районе деревни Калохорьо, округ Ларнаки, уничтожил 5 гектаров дикой растительности и частных посевов, а также около 100 тюков сена. Огонь вспыхнул примерно в 10:40 и был локализован к 12:20. В тушении участвовали 9 пожарных машин, экскаватор и тракторы местных фермеров. Сегодня в Лимассоле стартовали работы по сносу 14-этажного здания Pieris Estate на проспекте Амониас. Это, пожалуй, самый известный недострой города. Каркас здания пустовал с 1977 года. Территорию вокруг высотки оцепили, ведутся подготовительные работы. Новые владельцы участка привезли оборудование для сноса из-за рубежа. На Кипре не оказалось техники нужной мощности. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове переменная облачность. В атмосфере фиксируется превышение безопасной концентрации пыли. Скорость ветра составляет 6-8 метров в секунду. Сегодня ночью воздух в центре и на побережье страны остынет в среднем до 17 градусов. В горах будет до плюс 11. Завтра погодные показатели существенно не изменятся. В прибрежных районах Кипра ожидается до плюс 24 градусов, в столице до плюс 28, а в Тродосе до плюс 19. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Все звучит по-весеннему.
1: Русское радио.
0: Русское радио Кипр. Все будет хорошо. Новая песня на русском.

0: Зиверт ГАЗ.
1: Новинку представляет бизнес-центр Мартингейл Плаза. 7 этажей по 1800 квадратных метров открытой планировки. Лучший выбор для аренды офиса в Лимассоле на раундабауте Ленопетра. Сайт linopetra.com.
2: Русское радио.
3: Все мы изначально

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Время спорта на русском радио Кипр. Спонсор выпуска – футбольный клуб «Арис Лимассол». Первый кипрский клуб, который говорит с вами на одном языке.
1: Здравствуйте, с вами Павел Третьяков. Хаби Алонсо не возглавит Ливерпуль. Об этом в эфире NBC Sports заявил журналист Дэвид Оренстейн. По его информации, Ливерпуль намерен начать следующий сезон под руководством Арне Слота, усилив состав несколькими игроками. Ранее сообщалось, что в назначении Алонсо заинтересован Челси. Серхио Рамос станет новым владельцем Севильи. Бывший защитник Реала и сборной Испании и группа возглавляемых им инвесторов завершили процесс приобретения клуба, сообщил инсайдер Фабрицио Романо. В ближайшее время сделка будет оформлена юридически, после чего последует официальное объявление. Ранее стало известно, что сумма сделки составит 450 миллионов евро. Рамос – воспитанник Севильи. Он играл за клуб с 2003 по 2005, а также в сезоне 23-24. «Арис» проведет последний гостевой матч сезона в эту субботу против «Аполлона». Продажа билетов будет осуществляться исключительно в кассах «Альфа-Мега-Стадиум» в день встречи, начиная с 16:30. Будут и другие ограничения. В частности, приобрести билеты и посетить игру смогут только болельщики старше 65, дети до 12 лет в сопровождении матери, а также люди с ограниченными возможностями.
0: Футбольный клуб «Арис Лимассол». До встречи на стадионе. Следите за новостями в соцсетях и на официальном сайте arisfc.com. Русское радио. It's been 24 hours. Could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. 20 лет. Мы создаем настроение.
1: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
2: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
1: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
3: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
4: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
5: buysellcypress.com. Лечим от переспрашивания. Клиника «Конь в пальто». Главный офис в Караганде.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Русское радио.

0: начинаем. Все звучит по-весеннему.
1: Русское радио Кипр. Все будет хорошо. Что слушает страна?

На Кипре 18.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Это Додо.
2: Это вкус.
3: Это цвет.
1: Это хруст.
4: И что первый кусок?
3: Что последний кусок?
4: Сок.
1: Додо мясо.
3: Додо без.
5: Додо деликатес.
3: Половинки, новинки, начинки, соус.
1: Додо пицца на каждый особенный вкус.
6: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байпунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
7: Для тех, кто мечтал о советских ценах. На Кипре колбаска 3,20, сыр 2,50, яйцо рубль 30. Хотя нет, не рубль, далеко не рубль.
8: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88-180.

0: Твой путь, твое настроение, твоя волна. Русское радио Кипр.
1: Русское радио Кипр.
0: Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
2: В Ararat The Signature Collection начинается новая глава. Мы открываем 10 wellness-пространств при участии эксклюзивного партнера Nuance Switzerland. К вашим услугам гипербарическая камера, криосауна, хамам, бьюти-салон, private spa и эстетические процедуры. Топовое оборудование и лучшие специалисты в одном месте. Ararat Wellness. Звоните 80-24-24, 80-24-24.
3: Синоптики обещают хорошую погоду, но упорно не сознаются, где.
4: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
5: Добрый вечер, в студии Константин Столяров. В этом выпуске. Фармацевты хотят ограничить продажу лекарств туристам по европейским рецептам. Турко-киприот похитил своего ребенка из Лимассола и скрылся на оккупированных территориях. В Лимассоле сносят недостроенный высотный дом, пустовавший почти полвека. Теперь подробнее. 12 мая Кипрский фармацевтический союз потребовал ввести предельное количество лекарств, которые можно отпустить по одному европейскому рецепту в аптеке острова. Без такого лимита граждане ЕС из стран, где те или иные препараты в дефиците, могут опустошить и без того небольшие кипрские запасы, и тогда без лекарств останутся уже сами киприоты. Требование направлено в Минздрав. Подробности на сайте Лента Кипра. Турко-киприот, числящийся на юге острова в розыске, нелегально приехал в Лимассол, напал на мать своего сына и увез ребенка в оккупированную Фамагусту. Там он снял и опубликовал видео, на котором предложил матери приехать за сыном. С октября прошлого года против мужчины действует ордер на арест по делу о насилии. Помимо этого, он предположительно причастен к делам о торговле наркотиками. Полиция Республики Кипр начала расследование, однако нахождение похитителя в непризнанной ТРСК существенно осложняет дело. Сегодня в Лимассоле стартовали работы по сносу 14-этажного здания Pieris Estate на проспекте Амониас. Это, пожалуй, самый известный недострой города. Каркас здания пустовал с 1977 года. Территорию вокруг высотки оцепили, ведутся подготовительные работы. Новые владельцы участка привезли оборудование для сноса из-за рубежа. На Кипре не оказалось техники нужной мощности. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове переменная облачность. В атмосфере фиксируется превышение безопасной концентрации пыли. Скорость ветра составляет 6-8 метров в секунду. Сегодня ночью воздух в центре и на побережье страны остынет в среднем до 17 градусов. В горах будет до плюс 11. Завтра погодные показатели существенно не изменятся. В прибрежных районах Кипра ожидается до плюс 24 градусов, в столице до плюс 28, а в Тродосе до плюс 19. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Егор Крид, Артик и Асти, «Карма».
1: Новинку представляет бизнес-центр «Мартингейл Плаза». 7 этажей по 1800 квадратных метров открытой планировки. Лучший выбор для аренды офиса в Лимассоле на раундабауте Ленопетра. Сайт lenopetra.com.
2: Русская

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Говорят, что самыми кричащими о возрасте частями тела являются шея, локти и колени. И если первым уделяется внимание в уходовых процедурах хоть как-то, то колени слегка обделены. Тем временем, именно их внешний вид способен влиять на впечатление о ножках в целом. И если вы любите носить мини и хотите стать предметом восхищения на пляже, то рекомендую проконсультироваться у специалистов лазер-бьюти-центра «Леди Эстетик». Возможно, вам пора воспользоваться единственной инновационной методикой безоперационной подтяжки – «Хайфу». Это воздействие высокоэффективным фокусированным ультразвуком на глубокие слои дермы. Хайфу-лифтинг заменяет скальпель хирурга и буквально перепрошивает ткани, обновляя их на клеточном уровне и устраняя выраженные признаки старения и увядания. После процедуры в глубоких слоях дермы запускается механизм регенерации. Начинается активная выработка коллагена, эластина и соединительной ткани. Это единственная процедура в эстетической медицине, которая воздействует на поверхностную мышечно-апоневротическую систему. Раньше работа на этом слое была доступна только пластическим хирургам. Хайфу не имеет аналогов, но решает целый ряд проблем. Какой вопрос закроет эта технология вам, определит специалист «Леди Эстетик». Нужно лишь записаться на консультацию в директе Instagram или на сайте ladyesthetic.com.cy.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют...

0: Реклама на русском. 20 лет. Мы создаем настроение.
1: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
2: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
1: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
3: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
1: Говорят, его видели на набережной.
4: А кто-то в старом городе.
1: А некоторые успели сделать с ним селфи.
5: Он – Шавермагай. Он существует.
1: Следи за нашими соцсетями.
5: Шавермагай уже идет за тобой.
1: Де Шаверма Бай Пунин на Иринис 11 в старом городе.
5: Не просто гастровкус, а веселое настроение прямо на улицах Лимассола.
1: Доставка Болт, Волт, Фуди.
6: Ребята, я в вашем любовном треугольнике участвовать не буду. Вас и так там уже семеро.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

На Кипре 19:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy. 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Ириной Аполлоновой.
1: Пятое место. Четвертое место. Третье место. Второе место.
2: Тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну.
1: Первое место.
0: Двадцатка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00 с повтором.

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94-08-69-49. 94-08-69-49.
2: Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях.
3: Умная девушка всегда знает, когда включить дуру.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
2: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Все звучит по-весеннему.
0: Русское радио Кипр. Все будет хорошо. Новая песня на русском.

0: «Моя Мишель» на «Малиновой луне».
1: Новинку представляет бизнес-центр «Мартингейл Плаза». 7 этажей по 1800 квадратных метров открытой планировки. Лучший выбор для аренды офиса в Лимассоле на раундабауте Ленопетра. Сайт lenopetra.com.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем привет! О составляющих энергичного дня Яна Соболева. Вы любите рыбалку? Если да, то за что? Процесс или результат? Думаю, второе точно понравится большинству, поэтому сегодня поговорим о пользе рыбы на тарелке. Вся прелесть жителей водоема в том, что они содержат полезное семейство веществ омега-3. Из этих кислот состоят наша сетчатка и мозг, они снимают воспаление и облегчают боль. Именно они содержатся в первую очередь в жирной рыбе. Печень трески, лосось, тунец, анчоусы, красная икра, форель и скумбрия – самые щедрые. Единственный веганский источник этих омега-3 кислот – это морские водоросли. В них содержится около 0,8 граммов ЭПК, а также небольшое количество ДГК. В натуральном виде водоросли смогут покрыть потребность вегана в омега-3 при условии, если он будет съедать кило морской растительности в неделю. Но есть веганская альтернатива рыбьему жиру. Можно просто употреблять масла добавки. Подбор питания – вопрос серьезный, поэтому я рекомендую обратиться в Милц Фуд. Экономия времени в кубе. Не ходить в супермаркет, не стоять у плиты, не придумывать меню. А какая там рыба? И на десерт лайфхак. Хотите быть здоровыми? Начинайте дружить с рыбьим жиром. Но прежде обязательно проконсультируйтесь со специалистом по питанию сервиса Милц Фуд. Наслаждайтесь жизнью, пока Милц Фуд готовит вам полезную рыбку.
0: Сделано со вкусом. Милц Фуд.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, R808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the
1: paradise. Реклама на русском.
2: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: 20 лет мы создаем настроение.
4: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
5: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
4: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
3: Русское радио. «20 лет не перестаем удивлять».
2: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
3: «20 лет качественно отбираем информацию». Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
6: Ты уже решил, как отметить Международный день виски?
7: Да вот думаю, хочется чего-то особенного.
6: Ну тогда тебе в Пунин Вайн.
8: Там 2 недели скидок на виски до 30%. С 4 по 16 мая отличные предложения на любимые и коллекционные позиции.
7: Ого, поеду выбирать свой идеальный вариант.
6: Давай, не тяни. Такие цены бывают не каждый день. Заезжай в бутик в Лимассоле или заказывай онлайн на puninwine.com.
9: Ну почему брак – это отношение, где один прав, а другой муж?
2: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.
3: Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют 20 лет.

0: На Кипре 20 часов 30 минут. Точное время представляют компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Весна.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

на Кипре 21.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

Европа. Русская волна. Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: I present to you new music show
0: на русском радио Кипр.
6: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
7: New music show with Ariana Grande.
8: My name is Benson Boone.
9: Hey,

0: На Кипре 22.30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.
1: New Music Show with Tonyani Budzika.
2: Hi y'all, this is Rosalia.
3: Hey guys, it's Camila Cabello.
4: Hi, this is Shakira.
5: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
6: Hi, this is Adele.
7: Hey, it's Taylor Swift.
8: Hey, it's Miley Cyrus.
9: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
1: Jan Budzika's New Music Show. Και τώρα, η πιο hot και διαφορετική της εβδομάδας.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
5: Ladies and gentlemen, pump up the volume. We present to you new music show
0: на русском радио Кипр.
6: Hi everyone, this is Rosé.
7: Hey, it's Bruno Mars.
8: New music show.
9: Εδώ, τα ακούς πρώτος.

На Кипре 23:30. Точное время представляют компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: все звучит по-весеннему.
1: Русское радио.
0: Русское радио Кипр. Все будет хорошо.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

Группа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.